на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Доброе утро.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире обзор событий минувшей недели. Театральный сквер со светомузыкальным фонтаном стал победителем голосования за благоустройство общественных территорий в Нижнем Тагиле. Из 12 объектов, выдвинутых на обсуждение, сквер в центре города набрал подавляющее большинство голосов, более 22 тысяч из 74. Об итогах голосования в эфире Тагил ТВ рассказал первый заместитель главы города Вячеслав Горячкин. Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня. В Нижнем Тагиле торжественно наградили победителей грантового конкурса «Евраз. Город друзей. Город идей». 13 авторов лучших проектов получили средства на их реализацию, пишет тагильский рабочий. Проекты затрагивают самые разные сферы жизни города и тагильчан, такие как здравоохранение, образование, экология, спорт, культура и другие. Уральские медики получили более 7,5 миллионов рублей за раннее выявление рака, сообщает информагентство «Все новости». Выплаты начислялись врачам и среднему медперсоналу за каждый подтвержденный случай онкологических заболеваний при диспансеризации и профосмотрах. Как уточнили в региональном Минздраве, система стимулирующих выплат действует с 2020 года. В Свердловской области отменен особый противопожарный режим. Такое решение приняли на заседании регионального правительства. Обильные дожди существенно снизили риск возникновения лесных пожаров. Природных возгораний в области не было уже более 2 недель. Однако после снятия запретов на разведение огня специалисты продолжат следить за состоянием лесов. С наступлением курортного сезона Свердловская железная дорога возобновила курсирование летних пассажирских поездов дальнего следования в направлении городов Черноморского побережья. Сезонные летние поезда будут ходить до Новороссийска, Анапы и Адлера. Летние поезда сформированы из купейных и плацкартных вагонов. В составах есть специализированные багажные купе. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха днем 21 градус со знаком плюс. Переменная облачность, ветер северо-восточного направления. Днем ожидаются дожди.

0: Опа, опа.
1: В эфире утреннее шоу на Экор-радио.
0: Опа, опа, опа, да, да, да, утреннее шоу. Так, а что это у нас такая песенка-то закончилась тишиной?
2: Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: А вот так вот, чтобы обратили внимание.
0: Чтобы обратили внимание, да. Это как будто бы мы сейчас сделали разделение между сном.
2: Да,
0: и утром.
2: И утром, да. Так, всем привет.
0: Моргнули, да. Всем привет. Здесь Алина Геринг, прекрасная, красивая.
2: И Александр Данилов.
0: Да, Александр Данилов немножко с простуженным горлом. Ну, в общем, моргнули мы уходящей зиме. Ой, в смысле, какой зиме?
2: У тебя что вообще?
0: У меня опять, да? Это, наверное, белая футболка у меня влияет.
2: Уходящей зиме, ты меня пугаешь.
0: Да у меня сегодня футболка, видишь, тут такая. Я ее зимой одевал, короче. И она у меня ассоциируется с Новым годом. Я ее только зимой вот одевал на Новый год. С мишками стыдни.
2: Ой.
0: И вот что-то подумал про зиму.
2: Доброе утро. У нас на календаре, Александр, 23 июня.
0: Да, действительно. 23-е. Ничего себе, уже 3 недели первого летнего месяца позади.
2: Но ты слышал вчера, какой был гром?
0: Гром и молнии, я бы тебе сказал.
2: Молнию я не видел, я дома.
0: А я
2: увидел.
0: Я несколько раз прямо молнии видел вчера, и гром, и все это.
2: Вот это вот стихия,
0: вот
2: скажи,
0: это стихия,
2: да?
0: Да, да, да. Но я в стихию не попал, ну, как бы я там отсиживался под крышей.
2: Угу.
0: Но слышать и видеть это я, да, все это застал.
2: Такое впечатление, что этим летом гром какой-то очень громкий.
0: Отрывается
2: ну,
0: прямо.
2: Ну, как будто бы, да, как будто бы громче, чем в предыдущем. Я вот не помню, что был такой громкий гром.
0: Слушай, ну вот все растет, все развивается. Вот уже стал, если был раньше там гром, может быть, гром подросток, то сейчас уже гром...
2: Мужик!
0: Мужик такой уже серьезный, да, уже стал. Слушай, а я что-то слышал, или кто-то мне тут показывал, что в Кушеве что-то там прямо тоже какая-то
2: стихия. Кто, интересно, тебе это показал, даже не знаю.
0: Главный специалист по всем новостям.
2: Да, представляете, новость увидела, что, оказывается, какие-то там торнадо были у нас.
0: Торнадо? Где-то, может быть, в Неваде, кстати, Невада?
2: Где-то почти, я уже подумала, что это какой-то, да. Но вот говорят, что вот в Свердловской области, в нашей Кушеве, был какой-то очень сильный ветер и прямо торнадо.

0: надо.
1: Прямо маленькие торнадики такие.
0: Как черепашки. Нет, там прям нормальный торнадо.
1: Прямо такой человеческий, как в американских фильмах.
0: Да, да, да, я вообще...
1: И радоваться этому.
0: Природа, или... конечно, что чудит. Что...
1: А вот у природы лето разошлась.
0: Разошлась,
1: прямо,
0: да.
1: Прямо матушка природа сказала, хочу в этом летом все это. Вообще.
0: Вы не видели торнадо?
1: Пожалуйста.
0: Пожалуйста.
1: Да, живете на Урале.
0: Нет, ну, слава богу, никаких особых сильных разрушений, я так поняла, не было. Это самое главное. Но это было необычно. Ну, конечно, страшно. Как-то не знаю, мне было страшновато на это смотреть.
1: Ты даже не знаешь, как в этой ситуации действовать. Да. А что, как, куда бежать?
0: А вот правда, мы просто не научены же, мы же не знаем. У нас нет особо таких-то
1: навыков,
0: да, явлений-то. Вот
1: да.
0: Что делать?
1: Что делать? Что делать? Открывать интернет, смотреть и думать.
0: Наверное.
1: Заранее.
0: Наверное.
1: Ладно, но пока немножечко отдохнем. Ну, от наших
0: От нас.
1: Да, вот что-то энергичное, мощное, как торнадо, ну, как я бы сказал. Но это не так. Аниама, Айджи, Out of My Body, немножечко техно в нашу ленту.
2: Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на Эко-радио начинается!

0: лучами солнце развеет все. Ветры бы развеяло солнце. А то он торнадо, мы вот тут обсудили сейчас про торнадо.
1: Посмотрели фотографии, так на самом деле это страшно.
0: У нас, оказывается, да, по Свердловской области, это даже как вот, по нашему родному вот этому Тагилу, Кушево, вот это вот регион, Серов, Екатеринбург. Посмотрели сейчас видео из различных групп, так там реально просто стихия. Там деревья, там машины, там корни.
1: Ну, жутко, жутко, жутко, жутко, но сейчас светит солнце, это самое главное.
0: Да, после
1: каждого... Ты проверил? Ты меня проверил? Я говорю, 100% светит. Проверь еще раз. Значит, что у нас сегодня вторник, и мы сегодня обсуждаем очень интересную тему. Значит, все же знают такую поговорку. Встречают по одежке, а провожают...
0: Как-нибудь.
1: Как-нибудь, да. Значит, сегодня в эфире говорим о первом впечатлении и на что вы первым делом обращаете внимание при знакомстве.
0: На что мы обращаем первое время? Ну,
1: одежда или внешний вид сразу?
0: Конечно, запах.
1: Да,
0: если ты сидишь, допустим, в маршрутке, и как бы человек заходит, ты сразу обращаешь внимание, особенно летом, в жару, 40 градусов.
1: Как-то бьет.
0: Бьет по носам.
1: Да, значит...
0: Далеко не адреналин.
1: Одежда или внешний... Ну, одежда и внешний вид, улыбка.
0: Улыбка, да. Поделись улыбкой своей.
1: Голос и речь. Ну, голос и речь вряд ли.
0: Ну да, то есть там же не при первом же знакомстве ты не обязательно услышишь голос, да, человека. А иногда, ты знаешь, иногда лучше и не слышишь.
1: Лучше, да. Манеры и поведение.
0: Манеры и поведение.
1: Ну, не знаю, наверное, одежда, наверное.
0: Ну так а зачем нам сейчас гадать? А зачем нам гадать? У нас вот есть слушатели, которые собственные версии могут предложить. Ну или проголосовать за то, что есть.
1: Да. Я задумалась просто. Ну, есть такие истории, когда люди ошибаются из-за первого впечатления, понимаешь? У меня такая история постоянно. Она постоянно.
0: Это ты ошибаешься или ты всех запутываешь?
1: Я всех запутываю.
0: Ну-ка,
1: у меня есть подруги, с которыми я раньше не дружила. И они думали про меня, что я, ну, не такая,
0: что
1: какая бука? Есть.
0: Как, что-то бука?
1: Ну,
0: злюка-бука?
1: Ну, злюка, да. Или... Ну, такая, ну, не такая, какая есть на самом деле.
0: А какая есть на самом деле?
1: Ну, я добрый, искренний, открытый, ранимый человек. А они думали с точностью наоборот. Ну, я еще умная, начитанная, говорят. А они думали...
0: Снежная королева.
1: Да, они думали, что наоборот, как бы не очень. Вот, и поэтому у них полностью не совпало первое впечатление.
0: Ну, вот знаешь, вот...

0: Вот так вот они тебя встретили, значит, по одежке. Встретили, так сказать, по первому впечатлению, а потом
1: мы стали лучшими подругами.
0: Да, слава богу, что еще не проводили.
1: Нет.
0: И не буду.
1: Нет. В общем, друзья, да, на что вы первым делом обращаете внимание при встрече? Заходите у нас во ВКонтакте, запущен опрос, голосуйте, пишите свои истории. Ошибались вы, ошибочно было ваше первое впечатление.
0: Ошибалась.
1: Или нет? Пишите комментарии, участвуйте в опросе, все обсудим.
0: Будем рады. Поехали дальше.
2: Утреннее шоу «Музыка и ты». Вместе каждое утро.
0: О, слушай, кстати, Дуа Липа у нас сейчас поет.
1: Но
0: вчера, да, вчера был в одном магазине в большом там, где не буду говорить, да, реклама будет. Там футболки продаются с Дуа Липой. Написано Дуа Липа как раз. Такие тишотики.
1: Ну, это вот для поклонников.
0: Прикольно, да, такие прикольные.

0: Коста Ла Коста, спасибо за эту композицию, что по улицам нам нельзя ходить, если что-то внутри нас расслабляет. Лучше ездить. Шутка, нет, это неправда, это никто не так не слышали, это что я сказал. Я просто смотрю пост очередной, вчера разговаривали, что Джили выпустила электромашинку, похожую на эту...
1: Аку.
0: На Аку, да, малюсенькую. А что-то, я не знаю, или это в ленте мне такое подкидывают, или популярность действительно в России набирают мини-копии внедорожников, стилизированные вот под Mercedes G-класс, которые и другие известные модели. Ну, то есть под мини-автомобильчики какие-то.
1: Ну, это удобно.
0: Удобно. И цена удобная. От 150 тысяч рублей стартует электромобиль максимальной скоростью. Ну, до 50 км в час. Запас хода около 50 км. Ну, это как будто бы игрушка, да?
1: Ну, да. Но, мне кажется, водителям, которые только начинают свой...
0: Кстати.
1: Да, свой путь в этом.
0: Почему бы и нет?
1: Для начинающих водителей, мне кажется,
0: прикольно. Ты
1: да.
0: как будто бы и на гелике уже едешь.
1: Да.
0: Ну, маленьком. Демо-версия, так
1: ну
0: сказать.
1: Ну и что?
0: Да, ну зато ты далеко не уедешь. 50 километров всего. Скорость 50 километров. Как будто бы ты не натворишь делов каких-то.
1: Не натворишь. И припарковаться всегда сможешь.
0: И припарковаться всегда сможешь. И практически везде. Ну, Гелендваген же он. Типа а-ля внедорожник.
1: Да.
0: Ну, маленький. И слушай, отлично.
1: Ну, это, мне кажется, женская история. Для мужчины, может быть, такой автомобиль будет действительно игрушкой.
0: Ну, если ты начинаешь ездить, то ты еще как бы маленький мужчина.
1: Когда станешь большим мужиком, тогда купишь себе большую машину. Нет, я тут видела новости на той неделе, тоже во многих соцсетях и вообще везде мне попадалось. Если... Как там сейчас, я вспомню. В общем, женщины выбирают себе спутника жизни, если у него есть машина. То есть без машины как будто бы...
0: Ну, потому что принц должен быть на коне.
1: Ну, не знаю, мне кажется, это слишком, ну, как-то...
0: Вот хорошая мысль. Договаривай. Давай, как это сформулируешь?
1: Я не знаю, ну, не то, что меркантильно, наверное. Подойдет это слово сюда? Не знаю. Мне кажется, это жестоко сильно.
0: Жестоко, да. Не главное, это критерии.
1: Вообще, да, вот это абсолютно... Ну, нет машины, ну ничего страшного. Мы живем в 21 веке. У нас есть каршеринг, например.
0: Да,
1: такси.
0: Знаешь, да и вообще,

0: в последнее время это даже, как бы сказать, не плюс, а какой-то даже минус. Ну, то есть там
1: почему?
0: Надо заправлять, ремонтировать, платные парковки, эти фотографии тебе постоянно приходят, как ты там улыбаешься, едешь за рулем, разговариваешь по телефону, или свет не включил, или где-то не по той полосе ты проехал. Ох, какой красавчик, смотришь, как же ты тут выглядишь, какая у тебя вообще, думаешь, это физиономия.
1: Не знаю, ну вообще не главное. Да, конечно, есть моменты, когда хочется уехать, например, за город, да. Есть какие-то такие моменты, когда машина срочно нужна, но...
0: Ну вот аренда, я вот ездил, когда без автомобиля, слушай, вот ситуация, надо поехать туда-то, это прекрасный вариант. Берешь арендованный автомобиль, заправленный, чистый, и делаешь все свои дела, и все замечательно.
2: Вперед! Все получится! С утренним шоу на Эко-радио.
0: Вот, у нас даже джингл говорит: вперед, все получится! Так что из всего есть выход.
1: Ну да.
0: Главное хотеть.
1: Не буду спорить.
0: Чуть-чуть, поехали дальше.

0: Авторадио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46 95 95, 46 95 95, Нижний Тагил, Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
2: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
3: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
4: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

поезд, скидящих средств, вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств, бесконечных вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым для тебя. И знаешь, что снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей

0: и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: «Эко-радио» представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на «Эко-радио». Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30. Ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Ну что, счастливые люди, гороскоп, гороскоп, гороскоп, что нам звезды говорят? Если вы еще не очень счастливые, то будет, то пусть у вас счастье прибавится.
2: Да, ну а мы узнаем у звезд, как это счастье добыть сегодня. Овны, вторник подарит вам возможность проявить инициативу там, где другие предпочитают ждать. Ваши действия способны запустить важные процессы, которые принесут результат уже в ближайшем будущем.
1: Тельцы, сегодня многое будет складываться в вашу пользу, если вы сохраните привычную рассудительность. День подходит для финансовых вопросов, покупок и обсуждения долгосрочных планов.
2: Близнецы, для вас этот день станет одним из самых насыщенных на неделе. Возможны важные разговоры, знакомства, предложения и неожиданные новости. Постарайтесь не распыляться между множеством направлений.
1: Раки, сегодня вам будет проще понять мотивы окружающих и разобраться в собственных чувствах. Некоторые вопросы, которые долго вызывали сомнения, начнут проясняться. Сегодня хороший день для общения с близкими людьми.
2: Львы, вторник принесет шанс заявить о себе и продемонстрировать.

0: продемонстрировать свои сильные стороны. Ваши идеи могут получить поддержку, а инициативы заинтересовать нужных людей. Не исключены приятные новости в профессиональной сфере.
1: Девы, сегодня особенно хорошо у вас будет получаться дела, требующие внимания к деталям. Вы сможете заметить то, что другие упустят, и благодаря этому избежать ошибок. Ну и сегодняшний день подходит для завершения накопившихся дел.
0: Весы, для вас этот вторник может стать днем выбора. Возможно, придется определиться с дальнейшими планами или пересмотреть одну из старых договоренностей. Звезды советуют, не позволяйте сомнениям затягивать очевидное решение.
1: Скорпионы, сегодня вы будете особенно проницательны. Люди могут не договаривать что-то вслух, но вы легко уловите скрытый смысл происходящего. Возможно, информация, которая окажется очень полезной в будущем.
0: Стрельцы, день принесет желание двигаться вперед и открывать новые горизонты. Некоторые знакомства сегодня могут оказаться перспективнее, чем покажется сначала. Ну и совет от звезд. Дорогие стрельцы, будьте открыты новым направлениям.
1: Козероги. Сегодня стоит сосредоточиться на том, что действительно важно. Некоторые дела потребуют терпения, но именно последовательность поможет добиться результата. Совет дня. Думайте на несколько шагов вперед.
0: Водолеи. Вторник способен удивить неожиданными событиями и необычными предложениями. Некоторые планы могут измениться буквально за несколько часов. Однако перемены окажутся скорее полезными, чем проблемными.
1: Рыбы. Для вас этот день пройдет под знаком вдохновения и новых идей. Возможны приятные совпадения, интересные встречи и неожиданные поводы для хорошего настроения. Интуиция поможет принять правильное решение. Ну что, как тебе гороскоп?
0: Хороший, нормальный, вторничный.
1: Прекрасно. Движемся дальше.
2: Твое утро. Твой ритм. Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресло пластиковое «Ротанг». Усиленное. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам. Зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Грандиозное событие. Пока.
4: Это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Аками Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Аками Тагил. Восточное шоссе 3.
5: Реклама по Тагилов. N66-060-34-217. Указана максимальная выгода на Белджи. X70 в комплектации. Акси с учетом всех действующих предложений. Количество автоограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: 8 утра на Среднем Урале. Доброе утро.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле на мемориале центрального кладбища Рогожина прошла акция, посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Десятки тагильчан собрались здесь, чтобы отдать дань уважения и памяти бойцам, павшим на полях как Второй мировой, так и пожертвовавших жизнями в локальных войнах и в ходе СВО. Глава города Владислав Пинаев

0: призвал вспомнить всех, кто встал на защиту нашей страны с оружием в руках, а также тружеников тыла, узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда. В регионе стартовала приемная кампания в учреждения среднего профессионального образования. Выпускники могут выбирать десятки направлений – от машиностроения, металлургии и энергетики до IT, педагогики и медицины. В этом году поступить на бюджет смогут 27 197 человек. Кроме того, в Свердловской области расширяют федеральный проект «Профессионалитет». Откроют еще 7 образовательных кластеров, а набор увеличат на 3000 человек. Прием заявлений на очную форму обучения продлится до 15 августа. Гражданская жизнь позади и впереди армейская дисциплина. Более 150 уральских новобранцев отправились к местам несения службы в Московский военный округ. На областном сборном пункте будущих защитников провожали родные и ветераны. Эта отправка стала первой массовой в рамках весенней призывной кампании. До распределения по частям призывники прошли медосмотр и психологический отбор с учетом гражданского образования. В штабе округа напоминают, что в этом году учет полностью перевели на цифру. Электронный реестр работает без сбоев, а уведомления о повестках приходят прямо на госуслуги. Во дворах по всей России могут появиться единые правила озеленения. Авторы инициативы предлагают создать общие рекомендации для жителей, управляющих компаний и муниципальных властей, отвечающих за благоустройство придомовых территорий. Сейчас подходы к оформлению и озеленению дворов нередко различаются. Подготовку методических указаний предлагают поручить Минстрою. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха днем 21 градус со знаком плюс. Переменная облачность, ветер северо-восточного направления. Днем ожидаются дожди.

0: Ну вот и мы. Вот и мы здесь.
1: Доброе утро.
0: Доброе. Добрейшее утро.
1: Ну что, у нас вторник. Это утреннее шоу на Эко-радио. С вами Александр Данилов, Алина Геринг. Все здесь. Все здесь для того, чтобы ты взбодрился, потянулся, проснулся и с хорошим настроением провел этот день.
0: Да, чтобы ты, и ты проснулся не от того, что гремит гром или дождь идет, или торнадо, который прошел по Свердловской области вчера. Просто проснулся от того, что играет хорошая музыка.
1: Да, значит, 23 июня, вторник. Ну и, конечно же, мы рассказываем, какие праздники сегодня отмечаются.
0: Отмечаются, да. День мифов и легенд сегодня.

0: дня. Такое вот, да. Мифы и легенды мы любим. Мифы и легенды разных стран. Так, есть древнегреческие, есть такие сказки народов. Шахерезада, это кто там? Тысяча и одна ночь. Легенды различные русской мифологии. Есть там Баба-Яга, Кощей Бессмертный. Тебе кто больше нравился?
1: Да я не...
0: Кощей Бессмертный или Водяной?
1: Не знаю, мне это все пугало.
0: Пугало? А помнишь мультик советский «Я Водяной»?
1: Ну, я Водяной, никто не водится со мной.
0: Да. А что, прикольный персонаж? А этот, как его, Домовенок Кузя?
1: Ой, ну вот в Домового я верю.
0: Вот. Сегодня тоже косвенно можно ему сказать «Привет, мы в тебя верим».
1: Ну,
0: мы
1: да.
0: в тебя верим. Даже если этот домовенок Кузя носки по квартире разбросал, зубы не почистил.
1: Но у нас тоже есть хозяйка Медной горы.
0: Хозяйка Медной горы, да, красавица.
1: Да, родина сказаний Павла Бажова, тоже миф и легенды, все туда.
0: Все оттуда, так что
1: да,
0: хороший праздник.
1: Да, что еще?
0: Международный олимпийский день. Ну, это что-то с Олимпиадой связано.
1: Ну, то, понятно.
0: Мы
1: а сегодня
0: выше, сильнее.
1: День без обид.
0: День без обид. Без обид. Безобидный человек.
1: Ну, это вот когда...
0: Когда
1: мужчина говорит, ну, ты давай без обид только.
0: Угу.
1: Что-то ты сегодня...
0: Не улыбнулась.
1: Да.
0: Ну-ка, без обид, не без обижась. Или, да, я что-то сегодня сделал, да, без обид.
1: Без обид.
0: Да, без обид.
1: Дурацкая какая-то фраза.
0: Да, двоякая.
1: Когда говорит, давай без обид, это ты сразу же автоматически обижаешься уже.
0: Сразу что-то, да, ёкает такое, так.
1: День тайных посланий.
0: Вот. Все мы делали тайные послания в молодости.
1: Ну, не знаю, я не делала.
0: Нет? Ну, а как? Ну, так потому что ты девочка.
1: Ну,
0: а вот
1: да.
0: Мы мальчики, да, в школе там...
1: Ну, да, ну расскажи.
0: Письмецо напишешь, отправишь и ждешь. Знает она, да, поймет она от кого это.
1: Куда ты? В смысле отправишь?
0: Ну, на соседнюю парту куда? Ну, на соседнюю... Ну, нет, что ли? Вон, если сидишь на соседней парте, письмецо написали, так ты оставил незаметно. Как человек, который тебе, так сказать, ёкает сердечко.
1: Симпатизирует.
0: Да, то есть она еще не знает, что она тебе симпатизирует, но ты как бы уже себе представил.
1: Ну, ты романтик, получается.
0: Не, без обид. Был. Без обид, да. Да, без обид. Есть такое, да. Есть такая легенда. Есть такая легенда. Ой, день женщин-инженеров еще сегодня
1: Ого.
0: Отмечается. Да, да. Женщины-инженеры, кстати, слушай, наверное, женщины как говорят, что они лучше водят автомобили, потому что они более ответственные.
1: Это 100% так и
0: угу,
1: есть.
0: Угу. Также, да, наверное, они инженеры тоже такие же, да. Ну, в смысле, ну, они более кропотливые, более ответственные. Подходит к этому всему делам, к этим делам. Ну, мы же мужчины, мы же даже инструкции не читаем, да?
1: Это, да.
0: А давайте вот сделаем вот так, прикрутим мы в этот... А вот этот болт чисто интуитивно должен подойти вот к этому отверстию. А бах, там что-то не сходится. Потом такой, ладно, надо придумать тогда переходник для этого. О,
1: ну,
0: уже.
1: Вы вот, усложняете
0: мы
1: всегда.
0: Мы вот так вот
1: да,
0: к этому подходим, да? Девочка бы, наверное, бы измерила, посмотрела бы так, так, так. Ну, вот этот вот желтенький, он отлично подходит вот к синему.
1: Ну, вообще, в принципе, этот праздник, я вот пишу, что его цель – это вдохновлять девушек выбирать инженерные специальности и бороться со стереотипами о том, что инженерия исключительно мужская сфера. Понятно
0: вот,
1: тебе?
0: Вот,
1: без обид.
0: Без обид, да. И никаких обид. Все правильно. Девушки вообще намного что вдохновляют.
1: Да мы вообще делаем много лучше то, чем делаете вы, понимаешь?
0: Да, без обид.
1: Да, без обид.
0: Согласен.
1: Без обид.
2: Включайся. Утро

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
4: Грандиозное событие в Акаме.
5: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Акаме Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей. Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
6: Реклама по Тагилу. ИН 66-060-34-217. Неофер. Указана максимальная выгода на Белджи X70 в комплектации. Акции с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: уют, уют, тебе. Что? А что тебе рассказать, Алина?
1: Ну, давай, что-нибудь только... интересное.
0: Интересное, да. Ну, вот смотри, я тут небольшим расследованием занялся. Ну, как расследованием? Попалась у нас одна статьечка про наших звезд, селебрити, а также про квартирный вопрос. Ты знаешь, да, как говорил Воланд у Булгакова, квартирный вопрос испортил москвичей. Есть такое мнение, ну вот смотри, испортил или не испортил, давайте подумаем. Валерий Сюткин продает московскую квартиру, свою московскую квартиру, он в ней не живет, он сейчас много путешествует, вот в центре Москвы, в общем, примерно за 500 000 000 рублей.
1: Около 400, копейки.
0: Ну так, да, 420 миллионов.
1: Ну, плюс-минус.
0: Плюс-минус, да. Вот, плюс-минус несколько
1: там
0: десятков. Там-сям, тут-тут, да. Трехкомнатная квартира площадью 232 квадратных метра на Сретенском бульваре. Кто кому интересует, кто планирует переезжать.
1: Да, кто планирует покупать.
0: Да, вот.
1: Пожалуйста.
0: Если
1: вам
0: свободно 420 лямчиков, 232 квадратных метра вас ждут на Сретенском бульваре. Но что самое интересное, у Валерия Сюткина там большая коллекция антикварной винтажной мебели.
1: Так.
0: Да, в том числе особая ценность у него там стол, который когда-то принадлежал самому Наполеону Бонапарту. Представляешь, Наполеон

0: Бонапарт когда-то на нем, наверное, думал расклады, вот думал, как мне покорить эту Россию, эту неведанную.
1: Ну вот что-то пошло не так.
0: Что-то пошло не так.
1: И стол оказался
0: в Москве. Да, в Москве, в той, которая горела благодаря Бонапарту.
1: Слушай, ну да, а вот. Что?
0: А что? Вот так вот жизнь, так вот зацикливается, вот так вот, да. Ну, это не единственный человек, который хочет расстаться со своей недвижимостью. Есть еще один селебрити, уже, можно сказать, наш, отечественный.
1: Так.
0: Это Стивен.
1: Стивен.
0: Ну, пусть тебя не пугает имя Стивен, да.
1: Да,
0: он,
1: да.
0: Сигал. Он наш.
1: А что? Сейчас такие имена придумывают новые.
0: Ну, да.
1: Я уже не удивлюсь, что Стивен это... Ну, во дворе можно услышать.
0: Стивчик, пора домой. Ну, ладно, мы говорим о том Стивене Сигале, который наш... Все, Ника, который. Стивен Сигал тоже продает свой шикарный дом на Рублевке, особнячок, с формулировкой «хочет увеличить размер жилья».
1: Что-то маловато.
0: Что-то
1: стало.
0: Маловато, да. Ну, Стивен Сигал в последнее время сам увеличивается в размерах все больше и больше. И, ну, видимо, да, действительно, уже стены
1: давят. Стены давят.
0: Давят, давят. Пора, говорит Стивушка, ты уже в двери не проходишь, пора тебе, наверное, подумать о переезде с Рублевки. Ну, большую цену он выставил, говорит, 700 миллионов. Рента, говорит...
1: Мне кажется, это, знаешь, это какие-то разговоры во дворе у детей. Вот купи мою, там, не знаю, вот это стоит, моя лопата стоит 300 миллионов рублей, а моя 800, а моя, а у меня, вот это вот, знаешь, такие вот цифры какие-то непонятные.
0: Ну, ты сейчас говоришь, и мне больше напоминает эти разговоры с Патриком, вот этих вот сырилсов, а должен зарабатывать от миллиона миллионов.
1: Да, да, он, да, да, да, да, да, да, он должен зарабатывать, а сколько должен зарабатывать мужчина в месяц?
0: Миллион, миллион.
1: 800 миллионов.
0: Да.
1: Что, откуда вообще эти цены? Что это за деньги?
0: Представляешь, как это, сколько
1: нет,
0: это, как это выглядит?
1: Нет, я не представляю. Если бы я представляла, я бы, наверное...
0: Ты бы это визуализировала, и это бы, наверное,
1: слушай,
0: тебе...
1: надо, пора бы уже.
0: Пора бы уже.
1: Сколько там, ты сказал, 800?
0: 700 миллионов рублей.
1: 700 миллионов.
0: Ну, риэлторы говорят, что он что-то загнул цену, она там максимум 300 у него стоит.
1: Слушай, для меня где 700, где 300 уже как будто бы одно и то же.
0: Ой, да. А ты представляешь, Лариса Долина арендовала когда-то квартиру именно у Стивена Сигала. Тоже. Представляешь, у них как все это все переплетено-то.
1: Ну да.
0: Ну, сейчас она съехала к другому товарищу. Куда она съезжает, там уже гудит весь дом, думает, вот Лариса приезжает к нам.
1: Интересно, ее уже добавили в чат соседей?
0: Наверное, представляешь, как у них там какой-нибудь блатной чат, а? Ладно, движемся дальше.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Вот это номер на Эльхаде.
1: Так, давненько что-то мы не разыгрывали подарки среди наших слушателей.
2: Да, давненько.
1: Наших радиослушателей, ведущих этих каких.
2: Как их зовут?
1: Автомобильных владельцев.
2: Да, значит, вот это номер. Прямо сейчас мы запускаем генератор случайных чисел. Все, можешь остановиться. И сегодня это 848. И следующие комбинации 884 и 488. Если вы счастливый обладатель такого автомобильного номера, то вы нам звоните по телефону 41 66 66.
1: Да, только быстренько, долго не раздумываем. Время ограничено, 4 минуты на все про все. Так что 848 888 484 488. Если ваши, то давайте прямо сейчас 41 66 66. Мы пока новостеечку вспомним, обсудим.
2: Да, мы тут все про автомобили с тобой, да, про автомобили. А знаешь, какую машину я хочу себе?
1: Большую.
2: Нет, белую. Маленькую и домой. В общем, бренд популярный китайский придумал такую маленькую машину, даже не знаю, устройство лучше это назвать, по приманиванию комаров и мошек. И, ну, их как бы...
1: В смысле, а зачем их приманивать? Ну, вот человек есть.
2: Вот смотри.
1: Чтобы их приманивать,
2: смотри, он сам, вот, как приманка. Ты спишь.

0: дома. Да,
1: да. Я являюсь приманкой для комаров.
0: Ты приманка для комаров. Ты хочешь выспаться. И вот это...
1: Есть
0: вот
1: такое.
0: Это вот, ну, невозможно. Включаешь свет, чтобы его как бы...
1: Да, ты включаешь свет.
0: Ну да, чтобы его поймать.
1: Я на ощупь их ловлю.
0: Нет, я не могу так. В общем, чтобы этим не заниматься, выпустили уже специальную такую штуку, чтобы комаров приманивать специальным светом. Когда насекомое подлетает поближе, оно сразу попадает в ловушку, и все, пам, его нет. Хочу, не могу.
1: Как это звучит страшно.
0: Это не страшно, это нужно.
1: Там какие-то лазерные прицелы, наверное.
0: Ну, в общем, удобная история.
1: То есть это устройство отманивает этих комаров от тебя. То есть он говорит,
0: да.
1: Я искусственный интеллект, вот давай иди ко мне, я вот тебе какие-то феромоны там
0: знаешь,
1: испускаю.
0: Как это
1: или
0: называется?
1: Что это, звуки, а не как это?
0: Это умный фумигатор.
1: Господи.
0: Умный
1: уже
0: фумигатор.
1: Фумигаторы стали. Уже то чувство, когда ты спишь, и фумигатор умнее тебя.
0: Ну да, вот так, друзья. Вот такое уже есть. Поэтому мне кажется... А, кстати, стоит это всего 2000 рублей плюс-минус. Не очень дорого. Ну, за комфорт почему бы и нет?
1: Ну да, иногда, ты,
0: знаешь, мне кажется, самый
1: твой сон дороже 2000 стоит.
0: Самый необходимый девайс на это лето.
1: Да, иногда, когда ты не выспишься, ты думаешь, ты готов отдать любые
0: деньги. Да, я так, вот так, вот. Да, да, да.
1: Ой.
0: Ну что у нас?
1: 8.48 у нас. 8.48. О, помнишь, это сейчас же это 6.7 есть, да? 6.7, 6.7, 6.7. А у нас 8.48. Пусть 8.48 вас оберегает.
0: Ты пытаешься быть в теме, ты пытаешься быть...
1: Ну, типа,
0: ты
1: я...
0: Мало...
1: А что пытаюсь, если это из всех утюгов?
0: Ну, у тебя плохо получается.
1: Ну,
0: тебе не идет такое.
1: Я слышал, я это видел, они говорят, куда
0: зачем? Деваться. А ты зачем повторяешь?
1: Я просто перевожу на наши 8.48, 8.84, 4.88.
0: Ну, не надо так делать. Ты серьезный взрослый мужчина, зачем тебе это?
1: Ну, да, мне нравятся закольцованные цифры.
0: Ну, все.
1: Зеркалки там. 848, например. 848, где ж ты наш?
0: Ну, где-то спит, наверное, или...
1: Комары.
0: Комары, да, не сказали, досыпает человек.
1: Ой, ладно, не будем мы мучить человека. А человек, между прочим, вот нас слышал и позвонил нам.
0: Да?
1: Есть человек, да. Давай-ка, давай познакомимся.
0: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро, это радио.
0: Как вас зовут?
2: Меня зовут Павел.
0: Павел, очень приятно, Павел. Какой у вас автомобильный номер?
2: У меня 488.
0: 488. А? Ну вот, это человек, который ездит с таким красивым номером. Павел, как у вас настроение в этот вторник?
2: Ой, настроение шикарное, я в отпуске.
0: Вот, а вы почему не спите еще в отпуске?
2: А потому что я поехал за город. Помыл свою машинку и сейчас поеду.
0: Ой,
2: отдыхать.
0: Как хорошо. Ой, Павел, возьмите нас с собой, заедьте.
2: Не вопрос.
0: Павел, ну мы вас поздравляем. Ну я тоже хочу отдыхать. А что?
1: Отдохнешь,
0: да.
1: Отдохнешь.
0: Павел, ну что, чтобы забрать наш подарок, нужно открыть окно и громко-громко прокричать. Я выиграл в утреннем шоу на Экорадио. И подарок ваш.
2: Да. Ну я еду через 25-й квартал на мост, тут никого. Кому кричать, белкам в лесу?
1: Да,
0: именно
1: белки,
0: им.
2: Давайте белкам в лесу крикнем.
1: Так, делаем потише звук. И...
2: Белки! Я четвертый раз выиграл в экофон, на радио. Короче, белки, я выиграл!
0: Белки, все поняли. Павел. Ну, здорово. Хорошо. Ну что, оставайтесь на линии за эфиром, расскажем, как забрать ваш подарок. Белки тоже в курсе. Ну, а что?
1: Да, вот с таким настроением встречаем вторник.
3: Это радио. Реклама. Грандиозное событие. Пока. Это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Аками Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Аками Тагил. Восточное шоссе 3. Реклама повод делов. 1-66-060-34-217. Неоферта. Указана максимальная выгода на Белджи. X 70 комплектаций. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили Cherry и Tenet – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. «Русальянс» – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле.

0: Здесь легко принять правильное решение. Русальянс – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5Б «Строение 5», Нижний Тагил, 43-43-42, 2026 год.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
2: Белые медведи!

0: повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTI УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но несчастливая.

гулял с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
1: «Территория звука».
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
4: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Итак, знаки гороскопа. Гороскоп нам сегодня говорит, что только от нас зависит, удастся ли сегодня добиться положительного результата. Ну, не будем такими пессимистичными. Я думаю, у нас всех все получится. Мы все молодцы, все классно. Давайте по каждому гороскопу, по каждому знаку расскажем прямо сейчас, Алина.
2: Овны, вторник подарит вам возможность проявить инициативу там, где другие предпочитают ждать. Ваши действия способны запустить важные процессы, которые принесут результат уже в ближайшем будущем.
1: Тельцы, сегодня многое будет складываться в вашу пользу, если вы сохраните привычную рассудительность. День подходит для финансовых вопросов, покупок и обсуждения долгосрочных планов. Совет дня – не торопитесь менять то, что уже приносит хороший результат.
2: Близнецы, для вас этот день станет одним из самых насыщенных на неделе. Возможны важные разговоры, новые знакомства, предложения и неожиданные новости. Постарайтесь не распыляться между множеством направлений.
1: Раки, сегодня вам будет проще понять мотивы окружающих и разобраться в собственных чувствах. Некоторые вопросы, которые долго вызывали сомнения, начнут проясняться. Сегодня хороший день для общения с близкими людьми.
2: Львы, вторник принесет шанс заявить о себе и продемонстрировать свои сильные стороны. Ваши идеи могут получить поддержку, а инициативы...

0: заинтересовать нужных людей. Не исключены приятные новости в профессиональной сфере.
1: Девы, сегодня особенно хорошо будут получаться дела, требующие внимания к деталям. Вы сможете заметить то, что другие упустят, и благодаря этому избежать ошибок. Совет дня: не отвлекайтесь на мелкие раздражители.
0: Весы, для вас этот вторник может стать днем выбора. Возможно, придется определиться с дальнейшими планами или пересмотреть одну из старых договоренностей. Звезды советуют не позволять сомнениям затягивать очевидное решение.
1: Скорпионы, сегодня вы будете особенно проницательны. Люди могут не договаривать что-то вслух, но вы легко уловите скрытый смысл происходящего. Возможно, информация, которая окажется очень полезной в будущем.
0: Стрельцы, день принесет желание двигаться вперед и открывать новые горизонты. Возможно, идеи, связанные с путешествиями, обучением или развитием личных проектов.
1: Козероги, сегодня стоит сосредоточиться на том, что действительно важно. Некоторые дела потребуют терпения, но именно последовательность поможет добиться результата.
0: Водолеи, вторник способен удивить неожиданными событиями и необычными предложениями. Некоторые планы могут измениться буквально за несколько часов, однако перемены окажутся скорее полезными, чем проблемными.
1: Ну и рыбы, для вас этот день пройдет под знаком вдохновения и новых идей. Возможны приятные совпадения, интересные встречи и неожиданные поводы для хорошего настроения. Совет дня: доверяйте своим ощущениям, особенно в вопросах общения. Но мы движемся дальше. Сергей Лазарев и Полина Гагарина продолжат наш музыкальный эфир. Happy End, их новинка, новая песня, классная, интересная. Слушаем.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Ищите современный кроссовер по выгодной цене? Только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37, TNT 7, со скидкой до 650 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto, Свердловское шоссе 37, официальный дилер TNT в Нижнем Тагиле. Звоните 37-05-65. Акция с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 9 часов утра.
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле на мемориале центрального кладбища Рогожина прошла акция, посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Десятки тагильчан собрались здесь, чтобы отдать дань уважения и памяти бойцам, павшим на полях как Второй мировой, так и пожертвовавших жизнями в локальных войнах и в ходе СВО. Глава города Владислав Пинаев призвал вспомнить всех, кто встал на защиту нашей страны с оружием в руках, а также тружеников тыла, узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда. В регионе стартовала приемная кампания в учреждения среднего профессионального образования. Выпускники могут выбирать десятки направлений – от машиностроения, металлургии и энергетики до IT, педагогики и медицины. В этом году поступить на бюджет смогут 27 197 человек. Кроме того, в Свердловской области расширяют федеральный проект «Профессионалитет». Откроют еще 7 образовательных кластеров, а набор увеличат на 3000 человек. Прием заявлений на очную форму обучения продлится до 15 августа. Гражданская жизнь позади и впереди армейской

0: Дисциплина. Более 150 уральских новобранцев отправились к местам несения службы в Московский военный округ. На областном сборном пункте будущих защитников провожали родные и ветераны. Эта отправка стала первой массовой в рамках весенней призывной кампании. До распределения по частям призывники прошли медосмотр и психологический отбор с учетом гражданского образования. В штабе округа напоминают, что в этом году учет полностью перевели на цифру, электронный реестр работает без сбоев, а уведомления о повестках приходят прямо на госуслуги. Во дворах по всей России могут появиться единые правила озеленения. Авторы инициативы предлагают создать общие рекомендации для жителей, управляющих компаний и муниципальных властей, отвечающих за благоустройство придомовых территорий. Сейчас подходы к оформлению и озеленению дворов нередко различаются. Подготовку методических указаний предлагают поручить Минстрою. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: Ну а на Среднем Урале сегодня утром светит солнце, а вот днем и вечером ожидаются дожди. Ветер умеренный, восточный, температура 19 градусов утром, днем воздух прогреется до 20.

0: И как же приятно начинать новый музыкальный час с новинки. Новинки от Мари Краймбери. Ты помнишь, прекрасно она композиции иногда нам дарит. Такие же, как стихи Анны Андреевны Ахматовой. Вот такую вот подводочку решил сегодня сделать. Почему? Потому что сегодня у Анны Андреевны... Сегодня 23 июня, Анна Ахматова родилась. 137 лет тому назад. Именинников мы обсуждаем традиционно в этом часе. Кто мы? Мы — это Алина Геринг.
1: И Александр Данилов. Доброе утро!
0: Доброе утро, доброе утро. Да, напомню, кто не в курсе, Анна Ахматова. Ну, не про нас, да, а про Анну Ахматову. Это яркая представительница, выдающаяся поэтесса Серебряного века. Написала много замечательных стихов.
1: Я тут
0: супруга Гумилева.
1: Узнала, что она выучила английский язык за полгода и переводила произведения Шекспира, представляешь?
0: Да, вообще многогранный человек.
1: Вообще просто, если копнуть в ее биографию, в историю, там ого-го, сколько можно найти.
0: Там, да, ого-го. К сожалению, мы тоже не такие уж филателисты, чтобы, как это правильно сказать, чтобы, кто изучает это, чтобы знать всю эту биографию ее, но там довольно-таки, да, интересно. Можно фильмы снимать.
1: Да.
0: Можно фильм снять.
1: Да. Ну, а если у вас сегодня день рождения, в такой прекрасный солнечный летний день, то мы вас также поздравляем от всего Акаради.
0: Да. И можете перечитать стихи Анны Ахматовой. Это письмо мое милой незнакомкой. До конца его, друг, прочти. Надоело мне быть незнакомкой, быть чужой на твоем пути. Не гляди так, не хмурься гневно. Я любимая, я твоя, не пастушка, не королевна. Я уже... и уже не монашенька я.
1: Вот так, да.
0: Вот так. Ну, там такие стихи, да, для современного поколения, наверное, могут быть показаться странноватыми, но все прям вот от души.
1: Сказал. Да почему странноватыми? Нет, ты понимаешь, что самые такие произведения интересные, которые писали поэты, даже музыка, которая была раньше написана, сейчас приобретает все больше и больше актуальности. И вот в таких вот произведениях можно что-то тоже для себя найти. Поэтому ты не говори про молодое поколение так.
0: Ну да, да, но еще там шороху-то надаст. Я оторваться не могу. Сказал, что у меня соперниц нет. Нет, я для него не женщина земная, а солнышко зимнего, а солнца зимнего утешный свет и песня дикая родного края. Ты представляешь, так вот о своей женщине сказать? Мне кажется...
1: Ну вот да. Учитесь.
0: Красота. Так, ну мы движемся вперед. У нас в этом часе будет радиоутка. Охота на интересные факты. Алина уже готовит.
1: Да,
0: Алина,
1: я
0: про
1: уже...
0: что у нас сегодня будем?
1: Факты сегодня будут про то, как нужно или не нужно производить первое впечатление. Значит, факты про первое впечатление. Факты интересные, занимательные. Так что попробуем поохотиться на наших уток и выиграть подарок от Акаради.
0: Так, а дашь небольшой спойлер? Там будут какие-то правдивые? Ну, то есть там что-то выдуманное, что-то правда? Будет правда?
1: Ну, конечно.
0: Так,
1: правда будет, и ложь тоже будет. Все будет.
0: Держим в уме. Так, ну, мы, кстати, сегодня еще обсуждаем, что мы на первым делом обращаем внимание при встрече с человеком. Небольшой опросик у нас уже запущен. Конечно, одежда и стиль, улыбка, лицо, голос и речь. Ну, одежда и стиль пока лидируют.
1: Почему? Лицо и улыбка, наоборот, одежда и стиль вообще не на самом последнем месте. Ты что?
0: Это я голос поставил, вон, видишь, это я проголосовал, это я как будто бы перетягиваю немножечко.
1: Ты проголосовал про одежду?
0: Да.

0: Потому что нет, нет, не так, не так.
1: Ну, наверное, все-таки лицо и улыбка все-таки, наверное.
0: Ну, наверное. А может и нет. Мы еще до конца часа посмотрим, как проголосовали, и все озвучим в финале этого музыкального часа, какой ответ будет лидером.
1: Посмотрим.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Друзья наши из Белоруссии, это Нимига, дуэт, который засветился тут на одной музыкальной премии. Прекрасно ребята себя показали, так что посмотрите. Такие интересная команда у них.
1: Молодцы. Но мы тут говорим немножко про другое. Мы говорим про первое впечатление. У нас уже запущен опрос во ВКонтакте. Можете заходить смело голосовать, писать комментарии. Но я тут подумала, слушай, ну онлайн первое впечатление тоже существует.
0: Когда онлайн-трансляция, когда ты
1: сейчас
0: человеком?
1: Нет, когда ты заходишь на страницу к человеку, ага, и смотришь фотографию.
0: Да.
1: Есть ли там фотография или нет?
0: Ну, как минимум.
1: Как минимум, да.
0: А что, сейчас еще есть такие, которые без фотографии выкладывают?
1: Да, есть.
0: А еще, знаешь, сейчас, ну, не знаю, есть еще такой тренд, яички, фотографии и яички.
1: Да, да, фотографии с искусственным интеллектом, которые тоже видно их, которые сделаны через
0: ИИ. Не делайте так, это
1: моветон. Да, закрытая страница или открытая. Вот я когда знакомилась со своим мужем, вот у него не было вообще ничего, ни фотографии, и не видно было его, и лица, никак вообще. То есть, первое впечатление было, ну, странное. Ну, то есть...
0: Он зарегистрирован был?
1: Да. Ну, то есть, пишет мне просто аккаунт без фотографии.
0: Там какой-то страшный человечек.
1: Там не было фотографии. Это было, ну, было...
0: Так это
1: было...
0: он специально зарегистрировался ради тебя?
1: Да 100%. Нет. Да нет. Говорю же нет. Это было странно. Первое впечатление было сомнительным.
0: Ну, конечно. То есть, у тебя ты открытый лист для человека.
1: Да, вот, пожалуйста, заходи. И смотри.
0: Да, а тут получается какой-то кот в мешке.
1: Вот именно что.
0: Что такое Шрёдингера?
1: В общем, да, то есть фотография профиля, мне кажется, это важно. Ну, стиль сообщений тоже.
0: Ну да, когда человек пишет с грамматическими ошибками, это уже...
1: Ну, как бы, да.
0: Ну, опять же, это просто, может быть, человек едет в машине, он трясется.
1: Ну, запиши голосовое тогда. Но, опять же, голосовое тоже. Первые сообщения голосовое, это тоже нет.
0: Это слишком напористо,
1: да. Ну, вот опять же, видите, как...
0: Мы еще с вами, как говорится, на бордершафт, а вы уже позволяете себе голосовое отправлять.
1: Как бы не очень.
0: Позвольте.
1: Скорость ответа тоже формирует мнение. То есть, если ты пишешь, и тебе отвечают спустя сутки,
0: да,
1: тоже как-то...
0: А если ты написал, где-то две галочки появилось, что человек прочитал...
1: И не ответил,
0: и,
1: да.
0: Или двое суток ответа ждете.
1: Да.
0: Здравствуйте, это что за голубиная почта? Извините, или легче действительно уже голубя отправить, или гонца послать уже.
1: В общем, друзья, даже такие онлайн-вещи тоже формируют наше впечатление.
0: Да, мы сейчас все это в цифровой век уходим, так что идет это из цифровых технологий.
1: Ну вот опять же, люди, вот у которых закрытые аккаунты тоже. Вот у меня закрытый аккаунт, хотя вот я думаю, а что, зачем я его закрыла? И потому что я захожу на аккаунты других людей, думаю, господи, что ты закрываешь? От кого ты прячешься?
0: Сейчас столько всяких вот этих вот непонятных личностей, которые всякие твои там эти данные хотят украсть, и вот это все, это как будто бы безопасность.
1: Думаешь?
0: Да, чисто только я только чисто из-за этого. Так что у меня тоже закрытый аккаунт, как там наполовину как-то, да, там для
1: друзей.
0: Что-то как-то тоже сделал, и вот это все висит непонятно как. Лень поменять, да. Но если кто-то захочет...

0: в аккаунт постучаться, познакомиться с диджеем Ника Радио, то, пожалуйста,
1: через
0: наши официальные группы в ВКонтакте.
1: Нет, мне не надо писать.
0: Заходите, пишите.
1: Нет. Вот Александру, пишите мне, спасибо.
0: Да.
1: Мне общения хватает.
0: Ладно, пообщаемся уже через буквально, так, сколько? Ну, через две песни. Сейчас Рехаб послушаем, потом Татьяна Картукова, Алешенька, и будет охота на радио. Утку. Где звук? Звук. Алло.
2: Включайся.
0: У нас сегодня что-то...
2: Уже в эфире.
0: У нас что-то сегодня вторая такая уже.
1: Ну, это проверка.
0: Проверка, да. Все, давайте, до радиоутки.

Алло, алло, и Алёшеньки, и Алёнушки, и представители других имен вы уже можете прямо сейчас звонить по телефону 41-66-66, потому что через 20 секунд начинаем играть в радиоутку. Алло, алло.

0: радио.
1: Кря-кря. Так, кто нам сегодня позвонил, кто у нас будет охотником? Сейчас узнаем, Алёшенька, Алёнушка, либо
2: кто-то другой. Да. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как вас зовут?
3: Денис.
2: Денис, очень приятно. Ну что, как у вас сегодня настроение, Денис?
3: Да пока нормально.
2: Пока вы мне его не испортили.
1: Да. Ну что же, скажем честно, да. Бывает, бывает, и мы такие, мы обычные люди.
2: Ну что, Денис, пора приступить к нашей охоте на наших радиоуток. Нам нужно с вами ответить на три вопроса, на три факта. Отгадать, правда это или ложь. И главное, не услышать звук смеющейся утки. Вот такой неприятный, неприятный. Да, сегодня мы будем говорить про первое впечатление и все, что с ним связано. Готовы?
3: Про первое что?
2: Впечатление.
3: А, первое впечатление.
2: Первое впечатление, да. И все, что с ним связано. Готовы?
3: Да.
2: Денис, поехали. Значит, правда ли, что первое впечатление о человеке формируется менее чем за 10 секунд? Правда это или нет? Первое впечатление...
3: Ну, давайте, правда.
2: Правда. Давайте посмотрим, правда это или нет.
4: Ну, теперь вся утка наша.
2: Да, это действительно правда. 7 секунд достаточно нам, чтобы понять, нравится нам человек или нет. А следующий
1: это, да,
2: факт.
1: Еще и быстрее.
2: Ну да, да, да. Поехали дальше. А, правда ли, что Клеопатру завернули в мешок, чтобы произвести первое впечатление на Юлия Цезаря? Правда это или нет?
3: Клеопатру?
2: Клеопатру, да. Вот чтобы произвести впечатление, она решила, вот сделаю-ка я что-то эдакое и заверну себя в мешок. Правда это или нет?
1: Девушки.
2: Ну да, девушки такие.
3: Что-то как-то на это похоже.
2: Ну подумаем, подумаем. Правда или неправда? Может быть такое.
1: Так, Денис, Денис.
3: Ну давайте правда.
2: Правда.
1: Смотрим.
4: Ну, теперь вся утка наша.
2: Да, конечно, да, это правда. Я вам немножко расскажу. Ладно, значит, это триумфальное появление. Когда развязали узлы у этого мешка, и из ткани появилась юная и ослепительная Клеопатра, ну, она просто очаровала Цезаря. И вообще, в принципе, дерзкий эффектный шаг сработал. И Юлий Цезарь был поражен ее изобретательностью и смелостью.
1: Слушай, ну тут действительно, да, какая-то изобретательность. Юлий Цезарь, наверное, думал, сейчас там в мешке такая страшилище, что сейчас ее в мешок даже спрятали.
2: Ну, в общем, он был, да, этот знаменитый вообще союз, политический роман, и который навсегда изменил историю. Отлично.
1: Денис, вы молодец.
2: Отлично. Ну, я,
1: сейчас
2: нам,
1: было сложно.
2: Да, осталась последняя утка. А, правда ли, что королева Елизавета I принципиально надевала одно и то же платье на все дипломатические встречи, считая, что внешний вид не влияет на первое впечатление? Значит, королева Елизавета принципиально надевала одно и то же платье на все дипломатические встречи, считая, что, ну, внешний вид не влияет на первое впечатление.
1: Денис.
3: Тут если...
2: Мне кажется, я испортила настроение.
3: Не, ну тут видите как, если три мифа, то получается...
2: А, ну нет, подождите, у нас бывали и все правды, и ложь тоже бывала.
1: Денис нас слушал,
2: это логика, да.

0: Ну, давайте от этого нет. Такая логика,
1: не отталкиваться, да?
0: Да, такая логика нам не нужна. Нам нужна логика другая. Правда это или нет? Что вот...
2: Давайте правда тогда, раз три, как вы говорите.
0: Нет.
2: Бог любит троицу.
0: А, ну то есть вы думаете, что я решила всю правду вам рассказать сегодня?
2: Да.
0: Ну, хорошо. Вот, и вот точно, теперь я настроение Дениса испортила. Это точно. Нет, это ложь. На самом деле Елизавета I уделяла большое внимание своему образу и использовала одежду как инструмент власти и влияния. Поэтому, друзья.
1: Ну вот, вот эти вот, вот ваши женские штучки.
0: Да, да, да, да.
1: Вот
0: да.
1: Королевы,
0: кто-то
1: да.
0: Кто-то в мешок, а кто-то платье выбирает.
1: Денис, вот смотрите, да, вот все-таки девушки нас сегодня переиграли. Вот они вот этими своими одеждами, вот они же любят переодеваться. Вот как мы могли это забыть, да? Я, кстати, тоже, я был на стороне Дениса. Я вот тоже думал, что, наверное, все-таки вот она...
0: Ну, Денис, вы не расстраивайтесь. У нас еще целая неделя... Да нет, все нормально. Да, целая неделя впереди.
1: Завтра поохотимся снова в это же время.
3: Радио Утка.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: делать нечего человеку, да? Власовая.
1: Ага.
0: Ну, музыку включи. Сделай погромче, сделай приборку дома, сделай приборку, чего у кальян?
1: Книгу прочитай.
0: Книгу прочитай, да. Комаров вот можно поймать, вот мы сегодня обсуждали, чтобы они ночью не пищали, не мешали спать.
1: Да, но я опять про тренды. Тут вчера рассказывала про тренды во Вьетнаме, сегодня Китай.
0: Каким-то трендом, да, вот поддаться можно.
1: Значит, в Китае набирает популярность новая услуга. Там за деньги более опытная девушка.
0: Ой, ты как звучит, подожди, мы точно это можем говорить?
1: Да. Нет, тут все нормально. Советы молодой. То есть суть в том, что девушки 30 лет, 40, оказывают эмоциональную поддержку, выслушивают и дают советы молодым подругам. И это платно. Вот. Называется сестринская комиссия.
0: Мне кажется, зря ты это сказала. Сейчас тоже начнут монетизировать. Это же нормальная практика.
1: Я вам подкидываю идеи, я все для вас.
0: Вы же, ну, это же нормальная практика. Более молодые встречаются с более взрослыми, опытными, общаются.
1: Нет, ты понимаешь, что у некоторых нет подруг там старших, ну, старшего возраста, которого ты есть на самом деле. А вот если у тебя нет такой подруги, например.
0: Как же бескорыстность вот этого всего, ну.
1: Ну, нет.
0: Это же от души же надо же помогать.
1: Ну, смотри, тут вариант такой, что ты заплатила деньги и получила правильный, мудрый, точный совет. И ты будешь уже 50% уверена в том, что этот совет действительно тот, который действительно поможет.
0: Ну, сомнительно.
1: Да почему?
0: Сомнительно. А как ты узнаешь, что это правильный
1: совет?
0: Это
1: как с психологами.
0: То есть там у них еще рейтинг, наверное, будет такой, знаешь, количество верно правильных советов. 100% из, или там 98% рейтинг.
1: Да, и отзывы.
0: Отзывы.
1: Что она дает такие советы.
0: Закачаешься.
1: Но тут, видишь, такие девушки не знают твоей личной жизни, не знают каких-то... Нет зависти, опять же, возможно, всякой.
0: Ну, туда, вот это туда, вот этого зависти нет.
1: Да, нет момента, чтобы сделать назло там.
0: Да, потом придется вспоминать, что день без обид сегодня.
1: Без обид, да.
0: Без обид. Да, кстати, сегодня день без обид. Так что без обид, но мы уходим дальше. Слушаем сейчас песенку, потом еще песня. И гороскоп.
2: Хватит привыкать.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Гороскоп, вторник, день, когда у тебя все получится. А как спланировать свой день, мы расскажем прямо сейчас.
2: Овны, вторник подарит вам возможность проявить инициативу там, где другие предпочитают ждать. Ваши действия способны запустить важные процессы, которые принесут результат уже в ближайшем будущем.
1: Тельцы, сегодня многое будет складываться в вашу пользу, если вы сохраните привычную рассудительность. День подходит для финансовых вопросов, покупок и обсуждения долгосрочных планов. Возможно, встреча с человеком, который поделится полезной информацией.
2: Близнецы, для вас этот день станет одним из самых насыщенных на неделе. Постарайтесь не распыляться между множеством направлений и совета от звезд. Выбирайте самые перспективные возможности и сосредоточьтесь на них.
1: Раки, сегодня вам будет проще понять мотивы окружающих и разобраться в собственных чувствах. Некоторые вопросы, которые долго вызывали сомнения, начнут проясняться, и совет дня. Не бойтесь говорить о том, что для вас действительно важно.
2: Львы, вторник принесет шанс заявить о себе и продемонстрировать свои сильные стороны. Не исключены приятные новости в профессиональной сфере.
1: Девы, сегодня особенно хорошо будут получаться дела, требующие внимания к деталям. Вы сможете заметить то, что другие упустят, и благодаря этому избежите ошибок. Не отвлекайтесь на мелкие раздражители.

0: Весы, для вас этот вторник может стать днем выбора. Возможно, придется определиться с дальнейшими планами или пересмотреть одну из старых договоренностей.
1: Скорпионы, сегодня вы будете особенно проницательны. Люди могут не договаривать что-то вслух, но вы легко уловите скрытый смысл происходящего. И сегодня не раскрывайте все свои планы заранее.
0: Стрельцы, день принесет желание двигаться вперед и открывать новые горизонты. Возможны идеи, связанные с путешествиями, обучением или развитием личных проектов.
1: Козероги. Сегодня стоит сосредоточиться на том, что действительно важно. Некоторые дела потребуют терпения, но именно последовательность поможет добиться результата. И совет дня. Думайте на несколько шагов вперед.
0: Водолеи. Вторник способен удивить неожиданными событиями и необычными предложениями. Некоторые планы могут измениться буквально за несколько часов.
1: Ну и рыбы, для вас этот день пройдет под знаком вдохновения и новых идей. Возможны приятные совпадения, интересные встречи и неожиданные поводы для хорошего настроения. И совет дня – доверяйте своим ощущениям, особенно в вопросах общения. Ну а вообще вопросы общения – это такой базовый навык каждого человека. Пусть вторник будет на общение богат.
0: Богат, приятный, да. И окружите себя теми людьми, с которыми вам приятно и весело проводить время. Это была Алина Геринг, Александр Данилов. Это было утреннее шоу на Экорадио. Всем пока!
2: Улыбнись новому дню. Экорадио рядом.

0: 10 часов на Среднем Урале. Всем доброе утро!
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле на мемориале центрального кладбища Рогожина прошла акция, посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Десятки тагильчан собрались здесь, чтобы отдать дань уважения и памяти бойцам, павшим на полях как Второй мировой, так и пожертвовавших жизнями в локальных войнах и в ходе СВО. Глава города Владислав Пинаев призвал вспомнить всех, кто встал на защиту нашей страны с оружием в руках, а также тружеников тыла, узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда. В регионе стартовала приемная кампания в учреждение среднего профессионального образования. Выпускники могут выбирать десятки направлений – от машиностроения, металлургии и энергетики до IT-педагогики и медицины. В этом году поступить на бюджет смогут 27 197 человек. Кроме того, в Свердловской области расширяют федеральный проект «Профессионалитет». Откроют еще 7 образовательных кластеров, а набор увеличат на 3000 человек. Прием заявлений на очную форму обучения продлится до 15 августа. Гражданская жизнь позади и впереди армейская дисциплина. Более 150 уральских новобранцев отправились к местам несения службы в Московский военный округ. На областном сборном пункте будущих защитников провожали родные и ветераны. Эта отправка стала первой массовой в рамках весенней призывной кампании. До распределения по частям призывники прошли медосмотр и психологический отбор с учетом гражданского образования. В штабе округа напоминают, что в этом году учет полностью перевели на цифру. Электронный реестр работает без сбора. А уведомления о повестках приходят прямо на госуслуги. Во дворах по всей России могут

0: Могут появиться единые правила озеленения. Авторы инициативы предлагают создать общие рекомендации для жителей, управляющих компаний и муниципальных властей, отвечающих за благоустройство придомовых территорий. Сейчас подходы к оформлению и озеленению дворов нередко различаются. Подготовку методических указаний предлагают поручить Минстрою. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.

0: Друзья, пусть ваш вторник будет таким же насыщенным и драйвовым, как новинка Ava Max Bia Energy. А сегодня с вами я, Маша Максимова, поэтому на Эко-радио вас весь день ждет море позитива, веселья и, конечно же, отличной музыки. Этот час для нас украсит Люся Чеботина, Feista Family, Lyric и другие признанные таланты. А прямо сейчас Graham Lake поможет правильно расставить приоритеты с треком «Фокус».
1: Экро-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Две иконы Мадонна и Сабрина Карпентер подарили эфиру немного чувственности и романтики с треком «Bring Your Love». А после такого трека рабочий настрой нам поможет сохранить передачу «Digest News». Окунемся с головой в самые интересные события планеты сразу после еще одной провокационной работы от группы «Градусы». А ее мы услышим на «Эко-радио» прямо сейчас.
1: «Эко-радио».

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В Американском музее Брюса в Гринвиче открылась выставка «Шесть вымираний». Она посвящена пяти крупнейшим массовым вымираниям на Земле. Организаторы также поднимают вопрос, не приведет ли деятельность человека к шестому. Среди главных экспонатов – реплика скелета тираннозавра Скотти. Его останки нашли в Канаде, и это один из самых полных скелетов, известных науке. На выставке также представлены древние морские хищники, гигантские многоножки и шерстистые мамонты. Последний раздел экспозиции рассказывает о древних катастрофах, столкновениях с астероидами и извержениях вулканов. Выставка показывает не только исчезновение видов, но и их борьбу за выживание. В гондурасском городе Йора прошли обильные дожди и шторм. Вместе с водой с неба на землю начала падать мелкая рыбешка. Улицы и дворы оказались буквально завалены рыбой. Местные жители быстро вооружились ведрами и бросились собирать неожиданный улов. Такое явление в Йора происходит регулярно с мая по июнь.

0: июль. О нем сообщают уже больше 100 лет. Ученые полагают, что смерчи захватывают рыбу с поверхности воды и переносят ее на сушу. А многие горожане считают, что эти рыбные дожди – настоящие небесные благословения. В индийском штате Уттарахант обезьяны удивили местных жителей своим поведением. Они регулярно приходили к уличному крану, чтобы утолить жажду. Сначала животные открывают воду, вдоволь пьют, а затем аккуратно закрывают кран. Такая осознанность вызвала умиление у прохожих и пользователей социальных сетей. Многие отметили, что некоторые люди ведут себя менее ответственно. Обезьяны стали неожиданным примером бережного отношения к ресурсам. Ведь оставлять воду включенной без нужды значит не понимать ее истинную ценность. Животные это поняли. Теперь очередь за человеком. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Экорадио. Реклама.
1: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
2: 49-48-16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16. Европласт.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Мне интересно, а что делает из просто красивой девушки экспонат, который нужно носить на руках? Может быть, ее уверенность в себе? Или просто ты когда-нибудь обязательно станешь экспонатом для одного единственного, а остальные, в общем-то, и не имеют значения? Тут есть о чем порассуждать. И, кстати, при знакомстве вы на что первым обращаете внимание? Жду ваших ответов в группе Эко-радио ВКонтакте. Через несколько часов будем смотреть результаты опроса. А пока продолжаем тему романтики с коллабом Fluff, Эмма Питерс, Клодестина.
1: Эко-радио.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ЭкоРадио.ру. Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов. Депутатские вести на Эко-радио.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности

спустя много лет, наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

0: На Среднем Урале 11 часов. Всем доброе утро.
1: Экорадио. Новости. Экорадио. Новости.
2: О главных событиях коротко. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. В этом году для Свердловской области увеличили количество квот на ЭКО. Теперь это более 3000 бесплатных процедур. Также выделены квоты на 2500 криопереносов. Это позволило сократить срок ожидания процедуры до 1 месяца. Врачи-репродуктологи отмечают, что причины бесплодия в семьях распределяются примерно поровну. За 11 лет благодаря программе ЭКО в регионе родились более 11 тысяч маленьких уральцев. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Семья». В Нижнем Тагиле произошло еще одно массовое ДТП. Есть пострадавшие, рассказали информагентству «Все новости» в госавтоинспекции. Три автомобиля столкнулись на перекрестке Уральского проспекта и улицы Дружинина. Это один из самых аварийных участков на Гальянке. Volkswagen Tiguan не выдержал дистанцию и врезался сначала в стоявшую на красный сигнал светофора «Ладу Веста», а затем немец зацепил автомобиль «Черри» на встречной полосе. Травмы получили 44-летний водитель «Лады» и 19-летняя пассажирка. Пострадавших доставили в первую горбольницу. Все участники аварии были трезвы. Организована проверка. Мощный ураган с торнадо, крупным градом, ливнем и шквалистым ветром обрушился на Кушву. Стихия повалила деревья, повредила несколько десятков домов, автомобилей и линий электропередач, сообщают ОТВ. Без света остались более 4000 частных домов. За медицинской помощью обратились 16 человек. Для жителей, оставшихся без крова, развернут пункт временного размещения. В городе продолжаются аварийно-восстановительные работы. Городские власти призывают граждан соблюдать осторожность и не приближаться к поврежденным конструкциям и линиям электропередач. Синоптики прогнозируют сохранение в Свердловской области неблагоприятной погоды. В Екатеринбурге прошел Кубок России по легкой атлетике среди спортсменов с нарушениями зрения, сообщают «Вести Урал». Финал турнира собрал почти 100 сильнейших участников из разных уголков России. По правилам соревнований некоторые спортсмены могут выходить на дистанцию в паре с ведущим. Он должен бежать рядом со слепым атлетом и подсказывать обо всех поворотах, а также давать советы по поводу темпа. Призы такая команда делит поровну. Участие

0: подобных стартах для спортсменов – хорошая возможность подготовиться к чемпионату мира, который пройдет в будущем году в Пекине. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.

0: Шикарная диско-тема для релакса и отрыва – это новинка Magentic. Пусть все идет своим чередом, расслабленно и постепенно, а ваша любимая музыка на Эко-радио украсит этот день для вас самыми приятными нотами. В этом часе услышим Нюшу, Вера Вулф, Инну и других ярких звезд. А прямо сейчас Сиа и Кайли Миноук напомнят нам, что и в одиночестве можно круто отрываться с треком «Dance Alone».
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу.

0: наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура, труба профильная, сетка стальная, уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800. Нижний Тагил.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Планета ТС.
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: А вы знали, что, оказывается, аромат парфюма раскрывает ваш характер еще задолго до того, как вы его покажете? Про это есть целые исследования и психологические тесты. И если смотреть на героиню трека «Косты Лакосты» Черри Леди, то это роковая, загадочная и чувственная особа. Она не боится быть в центре внимания и обладает сильным характером и шармом. В такую невозможно не влюбиться. И пусть вас, друзья, сегодня окружают только приятные люди и ароматы, а также ваша любимая музыка на Эко-радио. Продолжаем наш риф с диджеем Медуза. Don't wanna go home.
1: Эко-радио.

день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
2: 49 48 16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49 48 16. Европласт.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Легендарный хит, который моментально возвращает тебя в 2008-й, диджей Лайла, сингл «Lady». Ностальгия, конечно, хорошо, но и настоящий момент может нас порадовать. Например, обилием праздников. Сегодня отмечаем день без обид. Идеальный повод все простить и отпустить или поговорить по душам, высказать все, что накопилось. Также праздник тайных посланий отмечается 23 июня. Не удивляйтесь сегодня анонимным признанием в любви. А еще мы отмечаем день балалайки, праздник музыкантов-народников. Друзья, поздравляю вас, желаю вдохновения и ярких выступлений. Давайте в честь этого послушаем на Экорадио сейчас что-нибудь от русских исполнителей. Например, группу «Майя Мишель» на «Малиновой луне».
1: Экорадио.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на «Эко-радио». Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
4: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с «Эко-радио».
5: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
6: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
5: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на «Эко-радио». Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
4: Утреннее шоу на «Эко-радио». Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
7: Ощути.

энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
4: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 12 часов. Всем добрый день!
1: Экорадио. Новости.
2: О главных событиях коротко. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. В этом году для Свердловской области увеличили количество квот на ЭКО. Теперь это более 3000 бесплатных процедур. Также выделены квоты на 2500 криопереносов. Это позволило сократить срок ожидания процедуры до 1 месяца. Врачи-репродуктологи отмечают, что причины бесплодия в семьях распределяются примерно поровну. За 11 лет благодаря программе ЭКО в регионе родились более 11 тысяч маленьких уральцев. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Семья». В Нижнем Тагиле произошло еще одно массовое ДТП. Есть пострадавшие, рассказали информагентству «Все новости» в госавтоинспекции. Три автомобиля столкнулись на перекрестке Уральского проспекта и улицы Дружинина. Это один из самых аварийных участков на Гальянке. Volkswagen Tiguan не выдержал дистанцию и врезался сначала в стоявшую на красный сигнал светофора «Ладу Веста», а затем немец зацепил автомобиль «Черри» на встречной полосе. Травмы получили 44-летний водитель «Лады» и 19-летняя пассажирка. Пострадавших доставили в первую горбольницу. Все участники аварии были трезвы, организована проверка. Мощный ураган с торнадо, крупным градом, ливнем и шквалистым ветром обрушился на Кушву. Стихия повалила деревья, повредила несколько десятков домов, автомобилей и линий электропередач, сообщают ОТВ. Без света остались более 4000 частных домов. За медицинской помощью обратились 16 человек. Для жителей, оставшихся без крова, развернут пункт временного размещения. В городе продолжаются аварийно-восстановительные работы. Городские власти призывают граждан соблюдать осторожность и не приближаться к поврежденным конструкциям и линиям электропередач. Синоптики прогнозируют сохранение в Свердловской области неблагоприятной погоды. В Екатеринбурге прошел Кубок России по легкой атлетике среди спортсменов с нарушениями зрения, сообщают «Вести Урал». Финал турнира собрал почти 100 сильнейших участников из разных уголков России. По правилам соревнований некоторые спортсмены могут выходить на дистанцию в паре с ведущим. Он должен бежать рядом со слепым атлетом и подсказывать обо всех поворотах, а также давать советы по поводу темпа. Призы такая команда делит поровну. Участие в подобных стартах для спортсменов – хорошая возможность подготовиться к чемпионату мира, который пройдет в будущем году в Пекине. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, также возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 20 градусов.

0: Новинка, которая идеально сочетается с атмосферой этого сезона. Джонни Федук «Лето». Что-то первый месяц у нас выходит на редкость дождливым и пасмурным. Посмотрим, что нам принесут июль и август. Надеюсь, более сухую и солнечную погоду. А вообще, вместе с Эко-радио любой день будет шикарным. И неважно, что там за окном, когда ты в здании и при этом окружен любимой музыкой. В этом часе услышим Зиверт, Анну Немченко, Сергея Лазарева и других потрясающих исполнителей. А прямо сейчас набираем скорость с коллабом Тиста, Ava Max, The Motto.
1: Радио

0: Это радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое...

0: это дилер. Сатурн Р-Авто – официальный дилер Черри и Теннет в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Сатурн Р-Авто – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 370565, 2026 год.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

В будние дни все мы немного чувствуем себя Дракулами. Хотя тут скорее подходит Франкенштейн. К обеду, конечно, это чувство сменяется ощущением голода, и тут уже мы немножко становимся оборотнями, но, тем не менее, оно не пропадает насовсем. Да, такие тяжелые дни иногда бывают. Как с ними справляться? Да очень просто. С 7 до 10 утра включаем эко-радио и заряжаемся бодростью и позитивом от нашего прекрасного утреннего шоу. А еще там каждый день крутые розыгрыши и подарки. В общем, начинаем день правильно, друзья. А сейчас продолжаем наш рейв на эко-радио с Анной Немченко по городам.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920 660, Нижний Тагил.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5Б «Строение 5» и по телефону 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
3: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

вспомнили легенду из 2015-го. Ева Саймонс, Bloodfire. В те времена только у ленивого не стояла эта песня на рингтоне. А сейчас что? Кто-нибудь вообще в курсе, какая мелодия у вас звучит при вызове? Раньше это было способом самовыражения и подчеркивания собственной крутости, а сейчас мы настолько привыкли ни с чем не заморачиваться, что уже все равно, какая там мелодия у тебя звучит. В целом все стремится к упрощению и

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: 13 часов на Среднем Урале. Всем добрый день!
1: Эко-радио. Новости.
2: О главных событиях коротко в студии Наталья Миронова. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле ремонт плотины городского пруда и путепровода над ней начнется не раньше 2028 года. Об этом информагентству «Все новости» рассказали в мэрии. Плотина на Челюскинцев – старейшее гидротехническое сооружение региона. В течение 4 лет компания «Уралкомплектнаука» занималась проектом реконструкции. Сроки сдачи документации неоднократно переносились. В итоге подготовленный проект не прошел госэкспертизу. Мэрия расторгла контракт с подрядчиком и начала подготовку к поиску нового. Торги обещали объявить до конца года. Само проектирование будет вестись уже в следующем году. Стоимость работ – около 75 миллионов рублей. В Нижнем Тагиле вынесли обвинительный приговор по делу о коррупции на транспорте. 7,5 лет колонии строгого режима получил бывший главный инспектор отдела Ространснадзора Игорь Лях. Его также оштрафовали на 1 миллион 125 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе судов Свердловской области. За несколько месяцев руководитель транспортной компании «Техноком» через посредника передал инспектору более 200 тысяч рублей. За вознаграждение тот должен был закрывать глаза на нарушения тагильских автобусов. Уголовные дела против бывшего директора технокома, а также посредника, выделены в отдельное производство. Они еще рассматриваются. Качканар, Нижний Тагил и еще ряд городов Горнозаводского округа задолжали за газ более 70 миллионов рублей, пишет портал «Качканарский четверг». Это лишь часть масштабной проблемы. По всей Свердловской области жители должны газовикам уже более 300 миллионов рублей. За год общий долг населения вырос почти на 5%. Газовики предупреждают, за неуплату грозят аресты счетов, ограничения на сделки с недвижимостью и даже запрет на выезд за границу. В Екатеринбурге в Суворовском военном училище появилась аллея выпускников героев Советского Союза и России. Установлены первые 4 бюста. На церемонии открытия присутствовали родственники героев. Суворовское училище Екатеринбурга – одно из старейших в стране. За 8 десятилетий здесь подготовили более 16 тысяч выпускников. Звание героев СССР и России было присвоено 17 суворовцам. В будущем бюст каждого из них появится на территории училища. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18 градусов. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 20 градусов.

0: Марии Крамбрери с новинкой «Ты помнишь». Пасмурные и дождливые дни созданы для того, чтобы прокручивать перед глазами киноленту воспоминаний и перелистывать фотоальбомы. А что еще нам остается? Слушайте, я уже готова просить у погоды пощады. Ну, пожалуйста, ну можно уже солнышко, косточки погреть. Лето, не надо делать пародию на осень. Тебе очень не идет. Сейчас спасает только любимая музыка на Эко-радио. В этом часе нас ждут Лола Янг, Градусы, Полина Гагарина и другие звезды русской и зарубежной эстрады. А прямо сейчас настраиваемся на позитив с диджеем Burak Yeter.
1: Эко-радио.

0: Авторадио. Реклама.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
5: Нижний Тагил.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Чтобы порадовать свою любимую, не обязательно чистить список контактов. Гораздо легче и приятнее передать ей привет в прямом эфире. И я, Маша Максимова, готова вам в этом помочь. Пишите ваши искренние признания и пожелания на номер 8-953-056-013 или в сообщение в группе «Эко-радио» ВКонтакте, а я все озвучу, все прочитаю и оформлю по высшему пилотажу. Главное, предупредите ее, чтобы она погромче сделала приемник и успела снять сторис для подружек. И все, вы самые лучшие в мире для нее. Браво! А пока вы думаете, какие бы красивые слова написать, отправимся в космический позитив с диджеем Кнакс Galaxy.

0: погрузились в романтику с ностальгическим треком из 2008-го «Red Light» Иэн Кэрри. А вообще в прохладной погоде даже есть свои плюсы, по крайней мере для парочек. В жару-то обниматься, понятное дело, не хочется, зато как же уютно и мило укутаться пледом вдвоем и смотреть любимые фильмы, когда за окном дождик. Я желаю каждому познать эту трогательную и приятную атмосферу. А сейчас продолжим о любви на Эко-радио с группой Pizza Dose. Ночью напролет.
1: Эко-радио.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
0: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, «Ротанг», усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 14 часов. Всем добрый день!
1: Новости.
2: О главных событиях коротко. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле ремонт плотины городского пруда и путепровода над ней начнется не раньше 2028 года. Об этом информагентству «Всеновости» рассказали в мэрии. Плотина на Челюскинцев – старейшее гидротехническое сооружение региона. В течение 4 лет компания «Уралкомплектнаука» занималась проектом реконструкции. Сроки сдачи документации неоднократно переносились. В итоге подготовленный проект не прошел госэкспертизу. Мэрия расторгла контракт с подрядчиком и начала подготовку к поиску нового. Торги обещали объявить до конца года. Само проектирование будет вестись уже в следующем году. Стоимость работ – около 75 миллионов рублей. В Нижнем Тагиле вынесли обвинительный приговор по делу о коррупции на транспорте. 7,5 лет колонии строгого режима получил бывший главный инспектор отдела Ространснадзора Игорь Лях. Его также оштрафовали на 1 миллион 125 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе судов Свердловской области. За несколько месяцев руководитель транспортной компании «Техноком» через посредника передал инспектору более 200 тысяч рублей. За вознаграждение тот должен был закрывать глаза на нарушения тагильских автобусов. Уголовные дела против бывшего директора «Технокома», а также посредника, выделены в отдельное производство. Они еще рассматриваются. Качканар, Нижний Тагил и еще ряд городов Горнозаводского округа задолжали за газ более 70 миллионов рублей, пишет портал «Качканарский четверг». Это лишь часть масштабной проблемы. По всей Свердловской области жители должны газовикам уже более 300 миллионов рублей. За год общий долг населения вырос почти на 5%. Газовики предупреждают, за неуплату грозят аресты счетов, ограничения на сделки с недвижимостью и даже запрет на выезд за границу. В Екатеринбурге в Суворовском военном училище появилась аллея выпускников героев Советского Союза и России. Установлены первые 4 бюста. На церемонии открытия присутствовали родственники героев. Суворовское училище Екатеринбурга – одно из старейших в стране. За 8 десятилетий здесь подготовили более 16 тысяч выпускников. Звание героев СССР и России было присвоено 17 суворовцам. В будущем бюст каждого из них появится на территории училища. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, также возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 20 градусов.

Если к середине дня у вас наблюдается нехватка энергии, то новинка Evo Max Bia восполнила нам эту недостачу специально для того, чтобы ваш вечер прошел на все 100. Любой процесс, любой момент может ощущаться ярче и приятнее, если ты окружен потрясающей музыкой. В этом часе нам компанию на Эко-радио составит Лолита, Айова, The Hatters и не только. А прямо сейчас отправляемся исследовать межгалактические пространства с треком Galantis Alien.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Саундтрек Вани Дмитриенко и Ани Пересильд «Силуэт» сразу отправляет тебя в сказку. Только вот небольшое напоминание. Наш мир уже сам по себе очень крутая страна чудес. Стоит только присмотреться. И передача Digest News с самыми интересными новостями со всех уголков планеты это доказывает. Новый выпуск будет в эфире Эко-радио сразу после трека Дэвида Гетта «Gone, Gone, Gone», а его мы услышим прямо сейчас.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В Американском музее Брюса в Гринвиче открылась выставка «Шесть вымираний». Она посвящена пяти крупнейшим массовым вымираниям на Земле. Организаторы также поднимают вопрос, не приведет ли деятельность человека к шестому. Среди главных экспонатов – реплика скелета тираннозавра Скотти. Его останки нашли в Канаде, и это один из самых полных скелетов, известных науке. На выставке также представлены древние морские хищники, гигантские многоножки и шерстистые мамонты. Последний раздел

0: экспозиции рассказывает о древних катастрофах, столкновениях с астероидами и извержениях вулканов. Выставка показывает не только исчезновение видов, но и их борьбу за выживание. В гондурасском городе Йора прошли обильные дожди и шторм. Вместе с водой с неба на землю начала падать мелкая рыбешка. Улицы и дворы оказались буквально завалены рыбой. Местные жители быстро вооружились ведрами и бросились собирать неожиданный улов. Такое явление в Йора происходит регулярно с мая по июль. О нем сообщают уже больше 100 лет. Ученые полагают, что смерчи захватывают рыбу с поверхности воды и переносят ее на сушу. А многие горожане считают, что эти рыбные дожди – настоящие небесные благословения. В индийском штате Уттарахант обезьяны удивили местных жителей своим поведением. Они регулярно приходили к уличному крану, чтобы утолить жажду. Сначала животные открывают воду, вдоволь пьют, а затем аккуратно закрывают кран. Такая осознанность вызвала умиление у прохожих и пользователей социальных сетей. Многие отметили, что некоторые люди ведут себя менее ответственно. Обезьяны стали неожиданным примером бережного отношения к ресурсам. Ведь оставлять воду включенной без нужды значит не понимать ее истинную ценность. Животные это поняли. Теперь очередь за человеком. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

шаг, делаю второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу, а куда не знаю сам.

проходящих в этой плоскости дней. Я точно такой же, но немного живее.

0: Эко-радио. Реклама. УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно! От планеты! 1 гигабит в секунду и так много телеканалов! Класс! Рекомендую планету!
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Планета ТС.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного радиошоу «Территория звука».

0: Утро по будням. Слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 8704.
3: Дождь и тучки на небе, конечно, вгоняют в тоску, но мы же на Эко-радио, а здесь долго грустить не получится точно. Тем более у меня сейчас в студии гости. Во-первых, Саша Данилов пришел с утреннего шоу.
4: Да, привет, привет, я снова здесь, потому что здесь дети классные, прикольные, да. Мы сейчас с ними поговорим.
3: Ребята из летнего клуба «Штрих», всем привет, ребятки!
5: Привет, привет!
6: Привет!
3: О, какие вы громкие! Ну, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в своем летнем клубе?
7: Ну, мы в летнем клубе «Штрих». Сегодня...
3: Ну, что вы сегодня
8: делали? Делали мороженое.
3: Вау, вкусно было?
9: Очень, очень, очень.
3: А все получилось?
8: Да.
3: И не растаяло?
9: Нет.
3: Так, здорово.
8: Мы ходили к юным натуралистам.
3: И что вы там видели?
7: Ну, у нас был квест.
3: Здорово! Вы справились?
8: Да.
3: Интересно было?
8: Да.
3: Слушайте, ребята, а вы пока до радио не добирались, добирались точнее, вы промокли, наверное, все?
6: Да!
3: Замерзли?
6: Да!
3: А сейчас высохли?
6: Да!
7: Тут тепло.
3: Тут тепло, здорово. Вообще, ребятки, для наших слушателей записали небольшой сюрприз. Давайте его сейчас послушаем в прямом эфире.
10: Привет, я Диана. Я поздравляю всех с днем без обид.
11: Мама, я тебя люблю. Передаю привет от меня, от Артема.
12: Привет, Нижний Тагил. Поздравляю всех с днем без обид. Меня зовут Мирон. Привет.
13: Меня зовут Алиса, я передаю привет своей ЛБ.
14: Я Полина, я передаю привет своим лучшим подругам Кире и Маше Вике.
15: Привет, мама, это Рита. Я поздравляю весь Нижний Тагил.
16: Передаю привет своим кошкам и своей маме, от Вари.
17: Меня зовут Настя, передаю привет всему Нижнему Тагилу с днем без обид.
18: Я Лена, и я передаю привет своей маме и своим папе с днем без обид.
19: Меня зовут Лиза, и я хочу поздравить своего папу.

0: С днем рождения. У него 28 июня, но я решила поздравить заранее.
1: Ребята, школа творчества и развития.
2: Штрих! Целую всем городу Нижний Тагил.
3: Хорошего!

0: 15 часов на Среднем Урале. Всем добрый день.
1: Радио новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Холодную воду на трое суток отключат в Нижнем Тагиле в районе Тагилстроя, предупредил водоканал НТ. Водоснабжение будет прекращено с 26 по 28 июня из-за введения в строй нового участка водовода. Как уточнили ресурсники, компания завершила капитальный ремонт трубы диаметром 500 мм на улице Индустриальная. Сейчас новый водовод нужно врезать в действующую систему и переключить на него абонентов. Работы разобрались. Бьет на 3 дня. 28 июня трубу проверят на герметичность, проведут дезинфекцию и промывку, после чего абонентов окончательно переведут на новый участок. Под отключение попадают десятки жилых домов, предприятия, административные здания, социальные объекты. Качканарские пловцы завоевали призовые места. 20 июня команда по плаванию «Время первых» успешно выступила на чемпионате Нижнего Тагила в категории «Мастерс», пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». В соревнованиях, собравших 123 спортсмена из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Пермского края, качканарскую команду представили 5 участников. Все спортсмены достойно выступили и поднялись на пьедестал почета. Во время акции «Ко дню памяти и скорби» на мемориале у центрального кладбища в Нижнем Тагиле стало плохо нескольким юным участникам. На фоне высокой влажности и духоты у ребят возникли слабости, головокружение, и им потребовалась помощь медиков, рассказали информагентству «Все новости» в городской больнице номер 4. Первыми пришли на помощь дежурившие на месте сотрудники скорой. Как рассказал один из медиков, и по словам самих ребят, перед мероприятием они не позавтракали. Врач напомнил, что в душную погоду и на длительных массовых акциях это может закончиться плохим самочувствием. Реорганизация налоговых органов в Свердловской области завершилась, сообщили в пресс-службе ФНС по региону. Ее итогом стало закрытие отделений ведомства в 13 населенных пунктах. Также в ходе реформы ФНС номер 14 поглотила инспекция номер 16 в Нижнем Тагиле. Офис последний в Верхней Салде на улице Парковая закрылся. Салдинцам предлагают приезжать для личного визита в Нижний Тагил, либо дожидаться приезда мобильной приемной. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 20 градусов.

0: Друзья, пусть под новинку Bauza Magnetic к вам притягиваются только самые интересные события и приятные ощущения. Ведь каждый из нас достоин счастья и бесконечного позитива. А лучшие эмоции, как и лучшая музыка, находятся на Эко-радио. Наша команда ежедневно заряжает вас энергией и оптимизмом. И в этом часе зажжем с группой «Руки вверх» диджеем Феликсу Йенду, этом Артик и Асти и другими признанными талантами. А прямо сейчас очаровательная Дуа Липа раскачает нас под трек «Illusion».
1: Эко-радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Прежде чем человек становится антидотом от плохого настроения, как в треке Fiesta Family, существует первая встреча, первое впечатление, первое свидание. И сегодня в группе Эко-радио ВКонтакте мы обсуждали, на что же первым делом падает ваш взгляд при знакомстве. Пора смотреть результаты опроса. Меньше всего привлекают первый взгляд манеры и поведение. Второе место делят позиции голос и речь, и одежда, внешность и стиль. А вот однозначный лидер голосования – лицо и улыбка. Вывод – улыбайтесь чаще, друзья. Такой вот позитивный результат получился сегодня. Не пропусти завтра новую интересную тему обсуждения. А пока продолжаем зажигать вместе с Эко-радио. На очереди Джеймс Хаб, Миги Делароза, Феррари.
1: Эко-радио.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, Ротанг, усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Наташа Максимова. Говорю вам пока-пока, друзья. До новых динамичных встреч на любимом Эко-радио. А сейчас вас ждет погружение в лучшие треки нон-стоп. И начнется оно с коллаба из 2011-го DJ Project Giulia «I'm Crazy in Love».

0: на Среднем Урале. 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Холодную воду на трое суток отключат в Нижнем Тагиле в районе Тагилстроя, предупредил водоканал НТ. Водоснабжение будет прекращено с 26 по 28 июня из-за введения в строй нового участка водовода. Как уточнили ресурсники, компания завершила капитальный ремонт трубы диаметром 500

0: 600 мм на улице Индустриальная. Сейчас новый водовод нужно врезать в действующую систему и переключить на него абонентов. Работы разобьют на 3 дня. 28 июня трубу проверят на герметичность, проведут дезинфекцию и промывку, после чего абонентов окончательно переведут на новый участок. Под отключение попадают десятки жилых домов, предприятий, административные здания, социальные объекты. Качканарские пловцы завоевали призовые места. 20 июня команда по плаванию «Время первых» успешно выступила на чемпионате Нижнего Тагила в категории «Мастерс», пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». В соревнованиях, собравших 123 спортсмена из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Пермского края, качканарскую команду представили 5 участников. Все спортсмены достойно выступили и поднялись на пьедестал почета. Во время акции «Ко дню памяти и скорби» на мемориале у центрального кладбища в Нижнем Тагиле стало плохо нескольким юным участникам. На фоне высокой влажности и духоты у ребят возникли слабости, головокружение, и им потребовалась помощь медиков, рассказали информагентству «Все новости» в городской больнице номер 4. Первыми пришли на помощь дежурившие на месте сотрудники скорой. Как рассказал один из медиков, и по словам самих ребят, перед мероприятием они не позавтракали. Врач напомнил, что в душную погоду и на длительных массовых акциях это может закончиться плохим самочувствием. Реорганизация налоговых органов в Свердловской области завершилась, сообщили в пресс-службе ФНС по региону. Ее итогом стало закрытие отделений ведомства в 13 населенных пунктах. Также в ходе реформы ФНС номер 14 поглотила инспекция номер 16 в Нижнем Тагиле. Офис последний в Верхней Салде на улице Парковая закрылся. Салдинцам предлагают приезжать для личного визита в Нижний Тагил, либо дожидаться приезда мобильной приемной. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 24 июня будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 729 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет 20 градусов со знаком «плюс».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
6: Не оферта, акция для новых клиентов. До конца июня этого года. Подробности на Планета ТС.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Любовь как проводник, значит солнечный блик.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и...

0: Это радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
4: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
6: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
7: 49-48-16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16.
8: Европласт.
9: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
10: Нижний Тагил.
11: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
12: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
13: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Планета ТС.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Главное управление МЧС России по Свердловской области поделилось рекомендациями для жителей региона в связи с возможными повторениями сильных ветров и смерчей. Чтобы минимизировать ущерб, необходимо заблаговременно закрепить на придомовых территориях и балконах легкие конструкции, которые может сорвать ветром. В доме плотно закрыть окна, двери и чердачные люки. Самые безопасные места – капитальные подвалы, погреба, подземные переходы, внутренние помещения на нижних этажах, прочных зданий вдали от окон. В Тагильской школе номер 33, которую в 2025 году капитально отремонтировали в рамках национального проекта, состоялся урок безопасности для детей, посещающих лагеря дневного пребывания. Ребята из школ номер 1, 21 и номер 33 получили теоретические знания и отработали практические навыки дорожного движения в уникальном школьном автогородке. В мероприятии приняли участие более 7.

0: 70 детей. Свердловская область стала лидером голосования в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Всего в голосовании приняли участие почти 16 миллионов человек по всей стране. Область также вошла в топ-5 по числу волонтеров. 10 345 человек помогали жителям голосовать за объекты, которые будут благоустроены в 2027 году. В России утверждена программа изучения арабского языка в школах, которая начинает действовать с 1 сентября. Об этом сообщил глава Минпросвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. По словам министра, ведомство подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги русских писателей. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 24 июня будет облачно с прояснениями. Возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 729 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет 20 градусов со знаком плюс.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Авторадио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Грандиозное событие в Акаме.
3: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Акаме Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
4: Реклама повод Тагилов. N66-060-34-217. Неофер. Указана максимальная выгода на Белджи. X70 комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
2: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с «Эко-радио».
3: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
4: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
3: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на «Эко-радио». Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
2: Утреннее шоу на «Эко-радио». Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
5: Ощути энергию.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 37 05 65. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Грандиозное событие в Акрале.
3: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Аками Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Аками Тагил, Восточное шоссе 3.
4: Реклама по Тагилов. 1-66-060-34-217. Неофер. Указана максимальная выгода на Белджи X70 в комплектации. Акции с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже!
8: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 18 часов. Эко-радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Главное управление МЧС России по Свердловской области поделилось рекомендациями для жителей региона в связи с возможными повторениями сильных ветров и смерчей. Чтобы минимизировать ущерб, необходимо заблаговременно закрепить на придомовых территориях и балконах легкие конструкции, которые может сорвать ветром. В доме плотно закрыть окна, двери и чердачные люки. Самые безопасные места – капитальные подвалы, погреба, подземные переходы, внутренние помещения на нижних этажах прочных зданий вдали от окон. В Тагильской школе номер 33, которую в 2025 году капитально отремонтировали в рамках национального проекта, состоялся урок безопасности для детей, посещающих лагеря дневного пребывания. Ребята из школ номер 1, 21 и номер 33 получили теоретические знания и отработали практические навыки дорожного движения в уникальном школьном автогородке. В мероприятии приняли участие более 70 детей. Свердловская область стала лидером голосования в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Всего в голосовании приняли участие почти 16 миллионов человек по всей стране. Область также вошла в топ-5 по числу волонтеров. 10 345 человек помогали жителям голосовать за объекты, которые будут благоустроены в 2027 году. В России утверждена программа изучения арабского языка в школах, которая начинает действовать с 1 сентября. Об этом сообщил глава Минпросвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. По словам

0: Замминистра ведомства подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги русских писателей. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 24 июня будет облачно с прояснениями. Возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 729 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет 20 градусов со знаком плюс.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, Роданг, усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Грандиозное событие в Акаме.
5: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Акаме Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
6: Реклама по Тагилов. ИН-66-060-34-217. Неагент. Указана максимальная выгода на Белджи. X70 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Авторадио. Реклама.
1: Когда хочется больше, чем просто автомобиль. Тенет Т7. Современный дизайн, турбированный двигатель, интеллектуальные помощники водителю и высокий дорожный просвет. Только в Русальянс на фестивальной 5Б, строение 5. Тенет Т7. От 2 миллионов 90 тысяч рублей. Официальный дилер Тенет, Русальянс, на фестивальной 5Б, строение 5. Звоните 43 43 42. Акции с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В мэрии Нижнего Тагила сообщили, что ремонт плотины городского пруда и путепровода над ней начнется не раньше 2028 года. После расторжения контракта с проектировщиком работы по реконструкции вычеркнули из прогнозного плана расходов на будущий год. Детали несостоявшейся мегастройки раскрыли на Домской комиссии по предпринимательству и градостроительству. О том, что ремонт плотины на улице Челюскинцев снова откладывается, доложил начальник управления городским хозяйством Александр Охримчук. Это связано напрямую с отсутствием проектно-сметной документации, которую за 4 года не смог подготовить подрядчик. Качканар, Нижний Тагил и еще ряд городов горнозаводского округа задолжали за газ более 70 миллионов рублей, пишет портал «Качканарский четверг». Это лишь часть масштабной проблемы. По всей Свердловской области жители должны газовикам уже более 300 миллионов рублей. За год общий долг населения вырос почти на 5%. Газовики предупреждают, за неуплату грозят аресты счетов, ограничения на сделки с недвижимостью и даже запрет на выезд за границу. В этом году для Свердловской области увеличили количество квот на ЭКО. Теперь это более 3000 бесплатных процедур. Также выделены квоты на 2500 криопереносов. Это позволило сократить срок ожидания процедуры до 1 месяца. Врачи-репродуктологи отмечают, что причины бесплодия в семьях распределяются примерно поровну. За 11 лет благодаря программе ЭКО в регионе родились более 11 тысяч маленьких уральцев. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Семья». Главное управление МЧС России по Свердловской области поделилось рекомендациями для жителей региона в связи с возможными повторениями сильных ветров и смерчей. Чтобы минимизировать ущерб, необходимо заблаговременно закрепить на придомовых территориях и балконах легкие конструкции, которые может сорвать ветром. В доме плотно закрыть окна, двери и чердачные люки. Самые безопасные места – капитальные подвалы, погреба, подземные переходы, внутренние помещения на нижних этажах прочных зданий вдали от окон. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей страницей.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 24 июня будет облачно с прояснениями. Возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 729 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет 20 градусов со знаком «плюс».
2: Звезды, не страшно падать.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В Американском музее Брюса в Гринвиче открылась выставка «Шесть вымираний». Она посвящена пяти крупнейшим массовым вымираниям на Земле. Организаторы также поднимают вопрос, не приведет ли деятельность человека к шестому. Среди главных экспонатов – реплика скелета тираннозавра Скотти. Его останки нашли в Канаде, и это один из самых полных скелетов, известных науке. На выставке также представлены древние морские хищники, гигантские многоножки и шерстистые мамонты. Последний раздел экспозиции рассказывает о древних катастрофах, столкновениях с астероидами и извержениях вулканов. Выставка показывает не только исчезновение видов, но и их борьбу за выживание. В гондурасском городе Йора прошли обильные дожди и шторм. Вместе с водой с неба на землю начала падать мелкая рыбешка. Улицы и дворы оказались буквально завалены рыбой. Местные жители быстро вооружились ведрами и бросились собирать неожиданный улов. Такое явление в Йора происходит регулярно с мая по июль. О нем сообщают уже больше 100 лет. Ученые полагают, что смерчи захватывают рыбу с поверхности воды и переносят ее на сушу. А многие горожане считают, что эти рыбные дожди – настоящие небесные благословения. В индийском штате Уттарахант обезьяны удивили местных жителей своим поведением. Они регулярно приходили к уличному крану, чтобы утолить жажду. Сначала животные открывают воду, вдоволь пьют, а затем аккуратно закрывают кран. Такая осознанность вызвала умиление у прохожих и пользователей социальных сетей. Многие отметили, что некоторые люди ведут себя менее ответственно. Обезьяны стали неожиданным примером бережного отношения к ресурсам. Ведь оставлять воду включенной без нужды значит не понимать ее истинную ценность. Животные это поняли. Теперь очередь за человеком. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках «Дай

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
3: 49-48-16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16. Европласт.
4: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
6: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио. Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Экорадио. 8.30. Ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти.

и спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости.

0: став одне.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В мэрии Нижнего Тагила сообщили, что ремонт плотины городского пруда и путепровода над ней начнется не раньше 2028 года. После расторжения контракта с проектировщиком работы по реконструкции вычеркнули из прогнозного плана расходов на будущий год. Детали несостоявшейся мегастройки раскрыли на Домской комиссии по предпринимательству и градостроительству. О том, что ремонт плотины на улице Челюскинцев снова откладывается, доложил начальник управления городским хозяйством Александр Охримчук. Это связано напрямую с отсутствием проектно-сметной документации, которую за 4 года не смог подготовить подрядчик. Качканар, Нижний Тагил и еще ряд городов горнозаводского округа задолжали за газ более 70 миллионов рублей, пишет портал «Качканарский четверг». Это лишь часть масштабной проблемы. По всей Свердловской области жители должны газовикам уже более 300 миллионов рублей. За год общий долг населения вырос почти на 5%. Газовики предупреждают, за неуплату грозят аресты счетов, ограничения на сделки с недвижимостью и даже запрет на выезд за границу. В этом году для Свердловской области увеличили количество квот на ЭКО. Теперь это более 3000 бесплатных процедур. Также выделены квоты на 2500 криопереносов. Это позволило сократить срок ожидания процедуры до 1 месяца. Врачи-репродуктологи отмечают, что причины бесплодия в семьях распределяются примерно поровну. За 11 лет благодаря программе ЭКО в регионе родились более 11 тысяч маленьких уральцев. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Семья». Главное управление МЧС России по Свердловской области поделилось рекомендациями для жителей региона в связи с возможными повторениями сильных ветров и смерчей. Чтобы минимизировать ущерб, необходимо заблаговременно закрепить на придомовых территориях и балконах легкие конструкции, которые может сорвать ветром. В доме плотно закрыть окна, двери и чердачные люки. Самые безопасные места – капитальные подвалы, погреба, подземные переходы, внутренние помещения на нижних этажах прочных зданий вдали от окон. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 24 июня будет облачно с прояснениями. Возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 729 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет 20 градусов со знаком плюс.
0: Эко-радио. Новинка эфира.
2: Качели эти панельки в закате.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
3: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с «Эко-радио».
0: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
4: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
0: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
3: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
5: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
6: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.

в эфире радиошоу «Пульсар» на Экорадио 103.0 FM. Добро пожаловать на свою орбиту.

0: На Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

В эфире радиошоу «Пульсар» на Экорадио 103.0 FM. Добро пожаловать на свою орбиту.

в эфире радиошоу «Пульсар» на Экорадио 103.0 FM. Добро пожаловать на свою арту.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

как спички, ни тепла, ни азарта. Чувства взяли в кавычки, отложили на завтра. Так сказать не хотела, но мир мой недоступен.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Заходи без причин.